92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь, дождь пойдет в октябре. Кругом грохочет и грохочет, это страшная война. Я хочу это закончить, хочу все это разорвать. Но не выходит, как

мой бусты в моей трубке не осталось. Да пока мы все бредем шестые сутки в окружении врага, и дымом шли мои дороги, и оставался только страх, что все усилия в никуда, пустая мелочь, тлен и прах.

другие остаются на века. То я беспечный ручеек или глубокая река, что через годы скажет сын, тогда и сам уже седой, что будет.

0: берегах Лапасни 5 часов.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Доброе утро. Приготовьтесь к первому упражнению. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Выдохните. Согнуть руки. Прогнуться в исходное положение. Вдохнуть. Прогнуться. Выдохнуть. Расслабить мышцы. Раз. Два. Три. Продолжайте.

хорошо. Приготовьтесь к ходьбе на месте или по комнате. Проверьте, правильно ли у вас осанка. Но не напрягаться. Вдохните. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Повторяю. Держаться прямо, но не напрягаться. Продолжайте.

заканчиваем. Третье упражнение – рывки руками назад. Приготовьтесь. Ноги на ширину плеч. Левую руку вверх, правую отвести назад. Пальцы сжаты. После двух рывков меняем положение рук. Рывки начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо.

Достаточно. Четвертое упражнение помните? Наклоны туловища в стороны. Исходное положение. Ноги вместе, руки опущены. При наклоне влево правую руку за голову. При наклоне вправо левую руку за голову. Вдохните. Влево начали. Выпрямиться. Вправо. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

Хорошо. А сейчас мы будем поднимать то левую, то правую ногу вперед. Руки переведите на пояс. Левую ногу вперед поднять, опустить. Правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Прямо держитесь. Ногу повыше. Раз,

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Дисклеймер. Ведущий данного шоу не ставит себе целью кого-либо оскорбить. Все, что он говорит, является его личным оценочным суждением, а все персонажи, которые озвучиваются во время шоу, вымышленные. Любое сходство с реальностью – это случайность. Приятного прослушивания!
1: Возрастное ограничение 16+.

Друзья, товарищи, здрасте всем, утро доброе. Сегодня у нас 09.09.26.705, времечко, и какой-то там день недели даже. Давайте вспомним. Среда у нас сегодня, возможно, это хорошо. Кто-то обязательно в этот момент сказал: ну, среда, маленькая пятница, вот эта вот тема. Ну и ладно, слушайте, я сегодня проснулся в 5 утра и вообще никак не мог заставить себя уснуть. Поэтому не факт, что в этом эфире я буду хоть как-то грамотно выражать свои мысли.

Хотя с чего бы я это начал делать, если никогда до этого в этом эфире я этого не делал. Ну и ладно, Николай Николаевич здесь с вами. 916-244-0044. Это Макс Эфирный. Единственное средство связи вот именно с этим эфиром. Хотелось бы мне, чтобы сюда можно было бы позвонить и пообщаться, но все равно никто звонить не хочет. Хотя вчера я наткнулся на сообщение, в котором говорилось, что из-за того, что ограничили все эти интернеты, вот, и мессенджеры, к которым люди привыкли и больше полюбили писать, нежели как-то разговаривать. А я помню в годы, когда были только домашние телефоны, мы часами висели на этой трубке и что-то там ля-ля-ля, ля-ля-ля. Нет, развивали коммуникации. Вот. И пишут, что сейчас в связи с этими всеми ограничениями вот эти вот телефонные разговоры выходят на первые места и больше процент времени занимают у людей. Это хорошо, это хорошо. Общение такое живое, пусть даже и через телефонные эти провода, оно гораздо лучше, чем вот это вот переписки безжизненные, бесчувственные, когда вообще непонятно, какие эмоции человек тебе посылает. И вот эти вот придумали смайлики, но даже со смайликами люди перестали друг друга понимать. Прислали ему 3 смеющихся, и ты что ты ржешь-то? Я тебе ничего там, это ты что, это все серьезное? Ну, вот, и перестали друг друга понимать. Такая история. Так, давайте на погоду посмотрим, что там происходит. У меня тут солнце светит, дальше сезонная Тульская область, все как надо. Так, где вообще ссылки-то на сегодня в этом, на этом сайте? Я открыл другой сайт, не тот, который цифры меняет как хочет. Куда смотреть? А, плюс 5. Но говорят, солнечно сегодня будет в Чехове. И сразу на завтра. Завтра тоже обещают солнечно, но мы в это не верим во все. О, завтра даже говорят, плюс 23 будет. Ничего себе. Вот, сегодня только плюс 19 максимально, до чего разогреется воздух. Ну и ладненько, давайте начнем с музыки, а дальше что-нибудь, куда-нибудь нас это все дело заведет. Happy Face. Не знаю, насколько у вас в 7.09 Happy Face.

0: Пятый трек.
1: Ну и ладненько, раз неожиданно заиграла рубрика «Пятый трек», будем, значит, обращаться к ней. Хотя, хотел я вам сообщение зачитать. Потом зачитаем. Музыка будет у нас в приоритетах, соответственно, ей даем дорогу, какой бы она ни была. Какой бы она ни была, это мне надо посмотреть, потому что не успел я ее подготовить, эту рубрику. Сейчас мы посмотрим, что там за трек. Сегодня мы будем слушать в этой рубрике... Если я когда-нибудь найду свои записи, куда я что положил. Что-то там я хотел взять из прям реальных каких-то новиночек, которые нам выдали... Нет, не нам, а мне. Вчера выдал Яндекс.Музыка, которая в очередной раз собралась меня подписать на свои какие-то мульти-супер-подписки, где ты сначала платишь типа 1 рубль, а потом платишь миллионы. Я, естественно, от этого от всего отказался. Самое вот это вот плохое, когда... Типа подписывают, и тебе надо нажать 1000 раз отменить, вот, чтобы ее реально, эту подписку, отменить. Так, ну и что нам выдала Яндекс.Музыка? Яндекс.Музыка нам выдала из новых треков, которые, я не знаю, когда вышел, написано 2026 год. Все, мне этого достаточно, будет считаться новым треком. Некий исполнитель, и почему-то у меня есть такое ощущение, что когда-то мы с ним сталкивались уже в эфире, вы, если что, напишите мне, был такой или нет, по кликухе КамАЗ, вот так называется, я не помню, кто это и зачем, но почему-то вот этот вот ник, мне кажется, мы когда-то уже в эфире обхаживали. Так, и композиция называется «Женщина-война». Я уж не знаю про что, про любовь, наверное, как и все треки. Ну и давайте слушать, что нам долго-то.
0: Пятый трек.
1: Вы слыхали, как поет КамАЗ?

0: же.
1: Что? Слушайте, современные песни, они, конечно, поражают.
2: Шрамов все в сердце, у меня разбиты все лапты. Хочешь укусить, мне не больно. Если хочешь выйти, то вон дверь. Только вот не...
1: То вон дверь.
2: Лезь ко мне в душу и только не устраивай драмы. Я тебя слышу, но не слушаю. Теперь слушай ты. Я...
1: Господи. Слушай, было у нас в эфире это исполнение? Я не помню.
2: Ненавижу ее, но нету ближе нее.
1: О, нормально, рифмы, современные рифмы подкатили. Ненавижу ее, не ее, ё-моё.

0: пишет: «Холодная луна» – это из песни Шуры. Это да, но он откуда это взял? Он это просто выдумал или что?
1: Давай еще раз.
0: Да ё-моё. Мы первый раз не хотели, а ты еще раз.

знаете, порой и сейчас этих сообщений все больше о том, что искусственный интеллект... Это самое захватывает все, люди начинают плакаться. И вот буквально в понедельник мы читали сообщение о том, что плачутся сотрудники какие-то, говорят, вот нас искусственный интеллект, что-то такое мы читали. Или я это выдумываю сейчас на ходу, это совершенно не важно. Важно то, что вот на фоне таких композиций ты думаешь, что подожди, а искусственный интеллект не так уж и плох. Потому что вот так... О, Господи. Потому что вот такую композицию искусственный интеллект создаст за секунду буквально. За секунду. Не надо будет сидеть и думать над текстом, не надо будет занимать какие-то студии, тратить деньги на записи. За секунду буквально, и каждый из нас способен создать вот такую песню, понимаете? «Женщина-война». В легкую. Вот, поэтому, по-моему, такие песни способствуют развитию искусственного интеллекта, потому что люди не то чтобы устали от такой музыки, они просто понимают всю нищенскую составляющую этих композиций и понимают, что способны дома на любом устройстве такую же музыку создать. Такая история. Так... Пишут, КамАЗ очень симпатичный, но слушать его так много сложно. Не, КамАЗ отличная машина, действительно. Я как-то даже в детстве отец водил его, и я ездил с ним. КамАЗ такой прям... Слышно, что КамАЗ. Вот так я, такие ощущения у меня остались от него. Прям ты понимаешь, что дури в этом автомобиле много. Вот, а современные тоже такие очень симпатичные КамАЗы, поэтому да. Вот, а что там за певец, я не знаю, как это оценить. Давайте я посмотрю, как выглядит певец КамАЗ. Спрашивают у меня, как поет ЗИЛ. Возможно, кстати, есть исполнитель ЗИЛ тоже. Так, и давайте и эту информацию проверим. Заодно исполнитель ЗИЛ. Так. О, ЗИЛ есть, исполнитель такой. Латиницей пишется. ЗИЛ. Судя по тому, что возле его композиции везде стоит значок 18+, поет он какие-то гадости. И, соответственно, пихнуть это сходу в эфир мы не сможем. Но такой исполнитель есть. А что я... хотел посмотреть, как выглядит исполнитель КамАЗ. Насколько вкусы у слушательницы, которая это написала, хорошие. Да. Я вам скажу, что машина выглядит лучше. Вот так я вам скажу. Машина КамАЗ выглядит лучше, чем исполнитель КамАЗ. Ну и да ладненько. Так, здесь мне прислали эти самые народные приметы. Чего делать сегодня? Ни в коем случае нельзя сегодня. Среда. И вот пишут, что очень плохо в этот день произносить бранные слова, но это народ.

Страшная примета гуляет изо дня в день. Почему-то она чуть ли не каждый день нельзя произносить бранные слова. Зачем их тогда придумали, если их нельзя произносить? Так, нельзя давать деньги в долг. Это примета такая же. Она постоянно тоже изо дня в день гуляет. Нет определенного дня, определенного месяца, определенного года, в который... Чисто в один день, в одно время нельзя давать деньги в долг. Это примета чуть ли опять тоже не каждый день гуляет за нами. Но более интересная вот эта примета. Нельзя ничего подбирать на улице. И тем более нести это домой. Даже если это ваш пьяный муж Аркадий. Пусть лежит. Примета плохая.

0: совета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф.

осыпется вместе с вашими домами, потому что ученые всеми силами обещают нам конец света. Вот. И более того, у них какой-то он странный конец света. Как мы представляем себе конец света? Конец света — это когда вот есть Земля, хлоп, нет Земли, да, и все. И вот, вот это конец света. У них же здесь расписаны, садя большая, у них расписаны всяческие варианты того, как это будет происходить. Ну, или там солнышко погаснет, или что-то там еще, или вот какой-то внутренний взрыв. Ну, всякое такое. Но при этом, почему-то, по какой-то неведомой причине, в этой же статье они пытаются нам рассказать, где безопасно будет в этот момент. Ну, безопасно так, с натяжкой, но более-менее можно будет выжить при конце света. Но это получается не очень-то и конец света, да? Это конец каких-то континентов в этот самый момент, да? Причем... Говорят, шансы выжить у человека просто минимальны. Но давайте все вот это опустим, лирику о том, как это может быть, как это может произойти, потому что это все выдумки, да. Но вот какое место они называют самым безопасным, если вдруг этот конец света в том или ином сценарии случится. Они говорят, что самым безопасным местом на Земле будет Австралия. Вот, во-первых, говорят, географическая изоляция. От чего? От конца света? Географическая изоляция. Она где находится? Она отдельно где-то плавает? Нет. Так, во-вторых, продовольственная самодостаточность. Ну, там можно кенгурят пожарить. В-третьих, децентрализация. В-четвертых, качественное демократическое управление. А это очень важно. Вы представляете, вот конец света, паника жесткая вообще. И сидят люди и такие: подожди, я не поеду туда, где нет демократии. Это какая-то... Кто такие? Это кто такие? Вот кому в этот момент вообще важно демократическое управление? Когда все уже половина... Уже управлять-то особо неким. Вот. Но важно, что где-то сидит демократия. Кто-нибудь вообще способен мне назвать президента Австралии? Он есть вообще в Австралии? Кто там управляет Австралией? Ну, я не знаю, кто это. У них может быть принц или король. Кто у них в Австралии там существует вообще? С чего мы взяли, сидя тут, что у них там какая-то вообще демократическая управляемость? Мы не в курсе. Может быть, там просто люди бродят по полям. Ничего не знаем про Австралию. Ничего, кроме кенгуру мы ничего. И про то, что там Костя Дзю жил в какое-то время. Потом переехал к нам. Но это Костя Дзю, он способен навалять любому, а мы как туда поедем? Я, насколько слышал еще об Австралии, что там невозможно жить. Там невозможно, там вся фауна готова тебя убивать. Все, что скачет, прыгает, летает, готово убивать тебя. Вот, это насколько ты тогда готов туда переехать, понимаете? Даже в моменте конца света. Вот ты приехал туда, и ты говоришь: ура! Ура! Солнышко погасло, но там в Австралии оно почему-то светит. И тебя кузнечики съели в этот момент. Что такое? И говорят, низкое неравенство и отсутствие коррупции. Вообще кому не плевать будет на это? Отсутствие коррупции. Нет вообще стран, нет ни одного заведения, в котором отсутствует коррупция. И тоже вот это писать, это, конечно, да. В этот момент кому это... Это важно только авторам исследования No Place to Hide. Вот им это важно. Вот туда и езжайте. Ну и все, в принципе. Дальше тут идут рассуждения такие влажные о том, как ты будешь в этой Австралии выживать. Нам это не интересно, но все-таки, а что происходит в Австралии? Кто там президент? Есть ли он там вообще? Какая там форма правления-то вообще? Премьер-министр у них. Нет в Австралии президента. Эта страна является конституционной монархией, ребят. Это, конечно, да. Причем глава государства британский монарх. В настоящее время король Карп III.
рыба у них правит там. Которого представляет генерал-губернатор Австралии. Ну, это просто, это демократия во всей красе. Король. Вами будет править король, когда вы хотели этого. Так, премьер-министр еще существует. Видимо, группа. Вот куда она пропала. А мы-то думаем. Энтони Албанис у них занимает пост. Это неважно. Так. Его мне дают... Когда-то в 2022 ТАСС писал, что известно о новом премьер-министре Австралии. Можно было бы, не заходя в эту статью, написать ничего просто. Ничего не известно, и всем плевать вообще, кто там премьер-министр Австралии. Но помните, что в случае чего вам надо держать в гараже какую-нибудь лодку, дабы на ней в моменте доплыть до Австралии. Не знаю, как у вас это получится. Болгарская «Чёрти чё» у нас впереди.

Вот спрашивают у меня, а коалы тоже готовы убивать? Но, слушайте, скорее всего, коалы сами не доживут до конца света, учитывая, что вот я просто подряд много-много статей, начиная с сайта «Моя планета», где написано, что коалы сами исчезают в Австралии. Понимаете, поэтому не факт, что когда мы туда прибудем, они там будут.

Так, и вот болгарская чертичу у нас в эфире в 7:36. Время разминать мозги всячески, но сегодня чувствуется мне, шансов никаких нет у вас на хоть какую-то победу. Напомню, что сосед мой по даче, болгарин Петр, слушает дома какие-то песни, говорит, нравится вот это. Я говорю, а какая вот эта-то? Расскажи мне хоть словами, что там было. И он пытается мне рассказать то, что услышал. Естественно, понять его очень сложно, а порой даже невозможно. И вот это

0: Вот невозможно, оно как раз сегодня будет у нас с вами на разборе, поэтому вам сочувствую я, потому что вот.
1: Няма праздни приказки за счастье, няма. Щеплу вами повылните, и няма нужда от зимен рай, нарезвайте выжитата. Щеплу вами повылните, ищеся озовем там.
0: Нет, там есть кое-какие моменты, за которые можно зацепиться. И более того, если я вам укажу на эти моменты, вы тут же эту песню, мне кажется, отгадаете. Но пока давайте сами. 916-244-0044. Это Макс. Что за композиция такая?

0: Так, просит повторить. Да, эта рубрика, кстати, повторяется. Это тот редкий момент, когда рубрику можно повторить в этом эфире. Большинство из них не повторяется. Ну, давайте.
1: Няма праздни приказки за счастье. Няма. Щеплу вами повылните. И няма нужда от зимен рай, нарезвайте выжитата. Щеплу вами повылните. Ищете озовем там.
0: Ну, давайте. Буду потихоньку вам подсказывать. За какие слова тут можно зацепиться? Ну, во-первых, за слово «плывайте». Второе слово сильно в болгарском изменилось, поэтому оно не угадывается вообще. Но «плывайте» — это типа... Что-то религиозное, говорю. Так, ну «плывайте». Давайте вот за это слово попробуем зацепиться. Также там слово, там два слова тоже узнаваемые. Рай земной, вот так. Наверное, это вас как-то натолкнуло на какой-то религиозный подтекст этой композиции. Но, вот давайте, в какой песне есть слова «плывем» и «рай земной»? «Лоза», что ли? Он что там на плоту в раю земном плыл?

0: Как переводится? Это что переводится? Рай земной, как переводится? Вот, вот так и переводится, рай земной. А «плывайте» переводится как «поплывем». Все, я, по-моему, все сказал, и все эти слова, все три слова выводят на эту композицию. Даю вам еще 5 секундочек и хорош. То я уже устал слышать вот это вот. Давайте, 5, 4, 3, 2. Что-то старое попсовое. Ну, давай, что-то старое попсовое. Например, вот это.
1: Болгарское «Черти».
0: Не знаю, насколько это «Черти» что-то старое попсовое, но...

Слушайте, мне тут предъявляют, что я загадал трек, который никто не знает. Прям реально вы не знаете эту композицию? Да вы что? Кто-нибудь напишите, я знаю эту песню. Это классика, напишите.

0: Эй, слушай сюда!
1: Это вы мне?
0: Ща будет что-то из 80-х. На радио Комета!
2: Окей, а вот эту песню вы знаете? Или тоже что-то неизвестное я поставил для вас?

0: А мы все в Австралию уехали. И давайте после рекламы я отдам плейлист в ваши руки и послушаю, как вы справляетесь с тем, чтобы ставить композиции в эфир. Рубрика «Цифры» будет далее.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Утреннее шоу!
0: Ну что ж, друзья, товарищи, в ваши руки отдается плейлист утреннего супер-мега-крутейшего. Есть три цифры, за ними скрываются три композиции. И 916-244-0044 – это тоже цифры, но они имеют отношение только к средствам связи. Средство связи у нас в данном шоу только одно – это Макс эфирный. Туда пишите, какую же композицию вы сами поставите в эфир. Давайте узнаем. Вот вы ругаетесь, говорите, ставлю я не то, это вам не нравится. О, цифра 3. Ну, ребятушки, сейчас мы убираем лишнее, оставляем то, что заказали вы сами. Мы могли бы с вами послушать вот это. Унес, и ладно, слушать это мы не будем. Могли бы с вами послушать вот это.
5: Я кричу, остановите пленку. Это кино я уже смотрел.
0: Бывал я как-то на их концерте, но это уже история. Слушать мы это тоже не будем. Ну, а вы со своим отличным музыкальным вкусом поставили в эфир непонятно кого вообще для меня. Ни разу я эту композицию не слышал, и этого исполнителя тоже, поэтому знакомлюсь вместе с вами. Базиль, ай-яй-яй!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Утреннее шоу!
4: Так, 7.56 времечко, среда у нас сегодня, и давайте выяснять, насколько вы в связи, правильно, с этой вселенной. Рубрика «Да, нет». Запускаем следующую композицию в эфир или не запускаем, как вы чувствуете? Макс. Эфирный. Туда можно написать «да» или «нет». Пишите «да». Композиция играет, пишите «нет». И мы пропускаем ее и слушаем отличный трек. Ну, естественно. Но вы продолжаете себя закапывать, как я и говорил. Поэтому, пожалуйста, вам... В эфир попадает вот это.
5: Где-то однажды появился на свет, с лаймами, уханьем, зверь каких нет. И тут же сбежал, оставь вопрос, кошачий, собачий, малыш, котопёс. Котопёс, единственный в мире малыш котопёс. Его не признали в городе родном, и все его швыняют и ночью, и днём. Не стоит огорчаться и не стоит робеть, а лучше эту песенку вместе пропеть. Котопёс. Единственный в мире малыш котопёс. Котопёс. Единственный в мире малыш котопёс.

0: Так, продолжим. И нам в ближайшие секунды позвонит сюда Наташа, задаст какой-то вопрос. Мы дадим какой-то ответ. Главное, чтобы он совпадал с тем, что впоследствии нам эта же самая Наташа, роботизированная женщина, расскажет. Иначе рубрика будет проиграна. Тут неважно, правильно, неправильно. Важно, чтобы совпало с тем, что скажет она впоследствии. О, Наташа звонит.
1: Давайте. Здравствуйте, слушатели. Угу. Меня зовут Наташа.
0: Да ты что?
1: 9 сентября 1970 года начат серийный выпуск автомобиля ВАЗ-2110 «Жигули», названного в народе «Копейкой». И вот мой вопрос на сегодня. Название «Жигули» появилось в 1968 году, но это имя не подходило для экспорта, поскольку в отдельных языках перекликалось название мужчины с низкой социальной ответственностью, оскорбительным обращением к теще, тюремным жаргоном.
0: Угу. Ну, давайте выяснять, что там как происходило. Название... Кто со мной разговаривает? Комета со мной разговаривает. С вами тоже разговаривает радио Комета. И тема такая. Название «Жигули» само по себе вдруг не перестало подходить для экспорта. То есть маркетологи, я не знаю, существовали они в то время или нет, как они там назывались, вот это вот не предвидели. Не стали перерывать словари и такие: «О, Господи, оказывается, что «Жигули» на некоторых языках перекликалось с...» Вариант номер раз. «Название мужчины с низкой социальной ответственностью». Либо «с оскорбительным обращением к теще». Либо «с тюремным жаргоном». Как вы думаете, какой вариант правильный? Пишите. 916-244-0044. Это эфирный Макс.

0: Что там как? Жигули, оказывается, не подошло для экспорта вот это название. И почему? Потому что перекликалось с названием «Мужчины с низкой социальной ответственностью». Это, кстати, очень простой вопрос на сегодня. Оскорбительным обращением к тёще, либо с тюремным жаргоном. Пишут первое. Жигало. Потому что я за низкую социальную ответственность, пишут нам. Мужчины именно. Да. Мне вчера попалась на глаза книга в интернетах, вот когда выскакивает реклама. Как же, сейчас я вам скажу точное название, чтобы не соврать. Я прям отложил. «Как знакомиться с девушками» книга. Вот. Но там меня заинтересовала не сама книга, потому что для того, чтобы эту книгу читать или слушать, она там представлена в, еще в аудиоварианте. Вот мне вчера отрекламировался аудиовариант. Меня заинтересовали комментарии больше к этому руководству. Первый. Советую книгу молодым ребятам, ну или в возрасте 25-30. Тем, кто не умеет общаться и знакомиться с девушками, но хочет научиться. Очень полезная книга. Вот тут. Далее пишут. Это база. Многие ее не знают, но даже тем, кто знает, было бы полезно ее повторить. Вот такой комментарий. Не знаю, что там за книга прям так. Так. Восьмая глава, пишет, успокоила мои нервы. Данил пишет, приятно было узнать, что можно так легко начать разговор с девушкой. Буду слушать дальше и развивать свой инстинкт охотника. Данил, спокойно, спокойно, Данил. Ты так не горячись. Так, отличное руководство по знакомству с девушками, пишет Андрей. 5 звезд ставлю. О, ты сначала познакомься, а потом уже говори, отлично это было руководство или нет. Ну, в общем, вот такая книга отрекламировалась мне. Надо будет найти, где бесплатно это можно будет почитать, посмотреть, что, чем так восхищаются мужчины. Вот, вот даже Андрей ставит 5 звезд некий. Так, ну и давайте, погадайте, пишет нам по этой книге. А, ну вот надо ее сначала найти, так, чтобы не платить за это, потому что после вот таких отзывов как же как будто бы не хочется платить за это. Так, Наташа, давай-ка ты нам расскажи, что там как было.
1: Название «Жигули» появилось в 1968 году, но это имя не подходило для экспорта, поскольку в отдельных языках перекликалось секунд название мужчины с низкой социальной ответственностью. В 2004 году было принято решение о распространении бренда «Лада» на всю модельную гамму «АвтоВАЗа».
0: Каких еще секунд?

0: невероятной крутости коллектив Nothing More здесь у нас в утреннем супер-мега-крутейшем.
1: Радио Комета.
0: А что, реклама? Не надо рекламу, попозже рекламу, я еще поговорить хочу. Реклама подождет. Своего часа, своей минуты. Так, слушай, я нашел эту книгу, но здесь у меня из бесплатных 38 страниц. Возможно, кстати, в этой... А может быть, в этой книге есть 38 страниц? Такая... Небольшая брошюрка. Но здесь очень часто встречаются всяческие пошлые обороты, судя вот по первой открытой мной странице. Ну, точнее, она в данном случае последняя. Вот, слушатели, не готовые к этим словам из эфира, меня проклянут, если мы начнем по этой книге гадать. Разве что я буду заменять это слово, которое звучит... в котором есть 4 буквы, на какое-нибудь другое слово. Вот тогда мы еще можем... Тогда мы еще можем поиграться. Давайте будем его менять, не особо не выдумывая, на слово «кекс». На слово «кекс». Возможно, там других слов, которые слушатели боятся слышать из радиоэфира, не будет. Поэтому давайте попробуем. Пишите пока что номер страницы и номер строки. У меня здесь 38 страниц. Вот в этом бесплатном варианте, который я нашел. Возможно, в книге гораздо больше, но что есть. Пишите номер страницы и номер строки, и попробуем узнать ваше будущее и настоящее. Главное, внутреннее, перед тем, как вы напишете, задать свой самый сокровенный вопрос самому себе же и в пространство его выбросить, тогда эта книга, возможно, вам и ответит. Так, 916-244-0044, номер страницы, номер строки, 38 их в данном случае. Ну, а пока же давайте рекламу все-таки послушаем.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Итак, после композиции давайте погадаем. На разборе у нас книга «Как знакомиться с девушками». 38 страниц в данном случае мне нашлось бесплатно, поэтому пишите номер страницы, номер строки и, главное, указывайте, номер строки сверху или снизу отсчитывать.

Итак, друзья, товарищи, книга, про которую здесь в комментариях пишут: советую молодым ребятам для того, чтобы научиться общаться с девушками. Либо это все база, вот так вот, либо ой, приятно было узнать, что можно так легко начать разговор с девушкой. И как познакомиться с девушкой? У нас книга, по ней будем сегодня гадать. 38 страниц у меня на бесплатном исполнении. Возможно, в ней всего 38 страниц, понятия не имею. И 916-244-0044, номер страницы, номер строки, внутренний. Задайте себе вопрос, на который хотите получить ответ, и ответ будет дан. Главное, не забывайте сверху снизу писать. Как это интересно соотносится с этой книгой, когда я говорю сверху снизу. Так, пишут, седьмая страница, первая строка. Давайте открывать. Седьмая страница и первая строка. Первая строка состоит, давайте, из двух предложений, потому что если я возьму одно предложение, оно вам вообще ни о чем не расскажет. А вот если совместить два, то, возможно, будет какой-то ответ дан. Но учтите и другое обстоятельство, пишут. Восхитительные девушки, которых вы видите на страницах Playboy'а и Пентхауса, в жизни выглядят совершенно иначе. Как мужики. Ну, тут все просто. Тут даже не надо никак это раскрывать. В общем, тема такая, что учитывайте, когда вы что-то задумали, что-то запланировали, о чем-то размечтались, что в жизни эта мечта, этот план может реализоваться немного не так. Ну, то есть... Если в мечтах вы верите, что все сказочно, и вот, например, вы хотели на какую-то работу попасть, и вам нравилось, и вы такие: о, вот там-то я точно развернусь, а когда туда попадаете, оказывается, реальность, она немного вообще не такая. Вот будьте к этому готовы изначально. Понимаете, будьте к этому готовы изначально, чтобы потом не обломаться и моментально руки, чтобы не опустились. Вот и все, тут все просто. Далее идем. Страница 17, пятая сверху. Давайте открывать 17. 17 это где-то здесь далеко. Как-то я музыку подобрал, мне прям она бьет. Это что-нибудь другое. Так, 17, да? Ищем.

Это поинтереснее музло. 17, а какая куда? Пятая сверху, давайте считать. Считать мы пока не разучились. Раз, два, три, четыре, пять. Так, ну возьмем чуть выше, потому что пятая – это продолжение этого предложения. Существует тысяча галантных поступков, с помощью которых вы покорите сердце женщины. Станьте ее рыцарем в блестящих доспехах, и тогда она быстро заставит вас, здесь в этой книге написано, снять их. Давайте чуть глубже, чем вот эта поверхностная чушь, мы копнем, да, и будем более широкими и более важными материями разговаривать в эфире. Всегда, да, всегда надо оставаться человеком, понимаете? Даже в тех ситуациях, когда это проигрышная позиция, а зачастую такие позиции в современных реалиях, ну, возможно, и не в современных, а всегда так было, но всегда мы не жили, мы живем в современных реалиях, поэтому соотносим себя с этими современными реалиями. Всегда оставайтесь человеком, понимаете? И даже если вы для кого-то в этот момент перестанете существовать, потому что это будет как-то обидно, как-то оскорбительно для этого человека, для себя же вы останетесь, вот давайте возьмем цитату из этой книги, «рыцарем в блестящих доспехах». А это гораздо важнее, чем быть каким-то там хорошим человеком в глазах какого-то другого человека. Важно быть для себя внутренне, оставаться вот этим вот рыцарем. Поэтому на этом и стойте. Так, идем далее. Третья страница, девятая, снизу. Давайте. Считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Здесь, кстати, книга очень странная. Здесь какие-то разговоры каких-то женщин приводятся в этой книге, поэтому как раз-таки та самая цитата, которую женщина произнесла. Если что, мы читаем книги в эфире, поэтому если кто-то там за эфиром оскорбляется всему происходящему, ну, мы книги читаем. Тут так написано. Линда, это которая, видимо, это «Я ворона». Рассказывает. «Конечно, я позволяю мужчинам снимать меня. Иначе как бы я знакомилась с ними?» Мы отойдем от того, что говорит Линда. Ну, точнее, от женского взгляда на все происходящее. Чуть-чуть посмотрим с другой стороны. Надо в какой-то момент позволить себе не быть таким закрытым, не быть таким в себе, да, человеком, а чуть-чуть попытаться раскрыться для кого-то другого, для кого-то рядом. И тогда этот человек станет гораздо ближе, и тогда все пойдет гораздо быстрее, чем оно движется или будет двигаться в будущем. Вот, чуть-чуть надо раскрыться, да. Если вы хотите, чтобы человек напротив сделал тоже какие-то шаги в вашу сторону, ну вот ваше действие должно быть таким, что надо и себя немного для этого человека раскрыть, иначе ему приходится биться просто башкой о стену. Вот такое вот гадание на сегодня. Не знаю, насколько вам это помогло, но все чистейшая правда.

И вот когда вы благодаря книге «Как познакомиться с девушкой» с девушкой познакомились и уже много-много всего хорошего пережили, у вас появляются прекрасные дети, тут же в вашу жизнь влезают всякие исследователи, это ученые со своими изысканиями на тему того, как вам этих детей воспитывать. Внимание, сообщение. Исследователи выяснили, что привычная похвала за умственные способности может непредвиденно подтолкнуть детей к обману на учебных заданиях. Оказалось, что дошкольники, которым сказали, что они справились с тестом, потому что умные, жульничали в два раза чаще, чем те, кому объяснили успех удачей или легкостью задачи. Ну, ты справился, потому что тебе повезло. Вот так, если говорить ребенку, он такой: о, круто, по жизни пойду смело. Вот, а если говорить, ну, ты очень умный у меня или очень умная у меня, то все, жульничать будет. И тут собрали, естественно, школьников, много-много человек, начинали тестировать, и вот кому-то в группе говорили: ты умный, поэтому все хорошо. В этот момент ребенок такой: ага. Вот, если типа меня хвалят всячески, и мне это приятно, естественно, а кому неприятно, да, когда говорят, что ты умный, вот, он начинает жульничать, там, подглядывать в ответы, списывать, ну и все такое. А кому говорили, что ну, ты старался, ну, вот что-то типа того, те каким-то образом сами пытались изыскивать ответы на вопросы и решение задач. Приписывание успеха природным способностям ребенка – это тоже своего рода похвала. Взрослые не просто отмечают успехи ребенка, но и делают общее заявление о его интеллекте, говорят нам вот эти вот исследователи. С одной стороны, это повышает уверенность, но с другой – создает давление. Ребенку хочется держать образ умного и не испытывать стыд при неудаче. Если задача кажется слишком трудной, ребенок может отказаться от усилий и выбрать нечестный путь. Да и где-то здесь в конце статьи должны дать какой-то совет, а что делать? Вот альтернатива похвале за ум – акцент на усилиях. Ну вот, что я вроде как и сказал: ну ты старался, или ну ты старалась. Это зато вот как бы…

0: работал нормально. Старания можно контролировать, а практика развивает навыки. Ну, такое вот исследование. Как вам помогло по жизни?
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио.

Так, рубрика «Без названия» у нас, где мы берем композицию, убираем оттуда слово или несколько слов, выдаем в эфир и далее задаемся вопросом, а что же там было в оригинале. И сегодня у нас на разборе вот это.

Так, ну что ж, давайте разбираться. Последнее, прости, с любимых губ слетает. В глазах твоих больших тревога и печаль. Еще один звонок, и смолкнет шум вокзала. И варианты. И я возьму белье, возьму горячий чай. Это первый вариант. Второй. И поезд улетит в сиреневую даль. И третий. И поезд увезет меня в электросталь. Какой вариант правильный, как вы думаете, пишите. 916-244-0044. Это Макс. Последнее, прости, с любимых губ слетает. В глазах твоих больших тревога и печаль. Еще один звонок, и смолкнет шум вокзала. И я возьму белье, возьму горячий чай, вариант первый. Либо и поезд улетит в сиреневую даль, вариант второй. Или третий, и поезд увезет меня в электросталь. Какой вариант правильный, как вы думаете?

пишут. Первый, второй пишут. Поезд увезет в какую-то там даль. А что думаешь ты? Так, последняя, прости, с любимых губ слетает, в глазах твоих больших тревога и печаль, еще один звонок, и смолкнет шум вокзала, и варианты, я возьму белье, возьму горячий чай, второе, и поезд улетит в сиреневую даль, и третье, и поезд увезет меня в электросталь. Какой вариант правильный? Третий правильный, но спели второй. Давайте выяснять у автора и исполнителя.

Впереди у нас после вот этой композиции рекламы питерская викторина. Да чего но-но, говорю, будет питерская викторина, я же говорю. Да будет, я говорю, хорош, какие но-но, будет.

0: реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт. Щедрая земля. 40 литров со скидкой 30%.
6: Кажется, я продолжаю крутить не тот ролик.
5: 69 рублей. Торопитесь. Количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта.
6: Короче, давайте сам скажу. «Экономстрой» — крутая тема.
5: И спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Питерская викторина. Викторина.
6: Да, вот к чему приводит невнимательность. Вы только что поняли, это была невнимательность ведущего, который ставит не ту рекламу в свой эфир, но давайте узнаем, насколько вы внимательны или нет. На моих ошибках вы должны были только что научиться. У нас питерская викторина. Тема такая: мы берем три композиции по питерской традиции, расчленяем их как попало, ставим в эфир. Ну а далее надо быть очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень внимательным. Почему? Потому что вот.

Такая композиция звучала первой. 916-24-00-44. Давайте выяснять, насколько внимательно вы прослушали эту сумасшедшую подборку песен, которые никогда вообще в жизни вместе не стояли ни в одном плейлисте мира. Какая композиция была первой? Вы такие же, как я, совершенно невнимательны, я понимаю. И 20 секунд у нас для того, чтобы как-то вспомнить, осознать происходящее и дать правильный ответ, которого у вас нет. Потому что вы думали, что эфир — это просто игрушки, его можно слушать так, вполуха. Нет, 4, 3, 2, 1, вы с позором проиграли.

0: Питерская викторина.
1: Викторина.

0: Радио «Комета».
1: Хотел я ее послушать, эту песню, а потом вдруг перехотел. А теперь хочу сказать, что шоу на сегодня закончено. Завтра услышимся. Давайте расходимся. Пока всем.

0: городе и районе
1: 9.00. Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать, слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
0: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Россияне могут заработать около 34 тысяч рублей на вкладе осенью. Такой расчет газете «Ру» предоставил инвестор Владимир Винокуров.

0: Награда. Вклад в размере 1 миллиона рублей на 3 месяца осенью 2026 года может принести около 34 тысяч рублей при ставке 13,5% годовых. За полгода при доходности 12,5% вкладчик заработает примерно 62,5 тысячи. В сентябре средние ставки по трехмесячным депозитам составят 13-15% годовых. Отдельные предложения для новых клиентов могут достигать 20%. По вкладам на полгода и год банки будут предлагать в среднем 12-13%, максимальные ставки около 14,5%. К октябрю и ноябрю доходность депозитов может снизиться еще на 0,5-1% пункт вслед за ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, отметил эксперт.
1: Закрома Родины.
0: Овощи, входящие в так называемый борщевой набор, подорожали на 20-38% за год, об этом сообщила газета «Коммерсант». Больше всего увеличилась стоимость капусты на 38%, теперь килограмм стоит 28 рублей. Кроме того, подорожала на 32% свекла, до 35 рублей за килограмм картофель тоже увеличился в цене на 30%, до 41 рубля. Морковь стала дороже на 20%, и теперь килограмм можно купить за 43 рубля. Для лука прирост составил 32%, 45 рублей за килограмм. В издании отметили, что росту стоимости овощей борщевого набора способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличение издержек аграриев. Кроме того, выросла стоимость доставки овощей из регионов и рабочей силы.
1: Деньги дороги, как память.
0: Базовый набор для приготовления заготовок обойдется россиянам примерно в 600 рублей в 2026 году. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе сети Fix Price. На эту сумму можно купить крышки для банок от 7 рублей, воронку от 20 рублей, мерный стакан от 43, соль и сахар от 62 рублей, наклейки для маркировки от 69 и кухонные весы от 299 рублей, то есть необходимые расходные материалы и аксессуары для закруток, без учета банок, кастрюль и другого базового инвентаря, который, как правило, уже есть дома. При расчете не учитывались банки, кастрюли и другой крупный инвентарь. Стоимость некоторых позиций по сравнению с прошлогодним сезоном не изменилась, отметили в пресс-службе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: В городе и районе 10:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Отопление в жилых домах и социальных объектах включат после того, как 5 суток подряд температура воздуха на улице не будет подниматься выше 8 градусов. Об этом в беседе с газетой «РУ» напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Отопление в многоквартирных домах включают не по календарю, а по погоде. Единое для всей страны правило, если в течение 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже плюс 8 градусов, то на 6-й день местные власти обязаны принять решение о запуске отопления. Решение оформляется постановлением администрации города или района, в котором указывается график подключения. Сначала тепло подают в социальные объекты, школы, больницы и детские сады, а затем уже в жилые дома, сказал он. Депутат уточнил, что отопление дадут только в те дома, которые официально признаны готовыми к отопительному сезону. В детских садах России стартовали проекты, которые посвящены традиционным ценностям. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения Российской Федерации сообщает РИА Новости. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, в детских садах стартовали проекты «Добрые игры» и «Орлята-дошколята» в доступной форме, знакомящие дошкольников с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, учащие дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других. Он подчеркнул, что эти качества через игру, общение и совместную деятельность должны формироваться у ребенка с самого раннего возраста. И в завершении выпуска: почти 2/3 россиянок считают, что организацию второго свидания должен взять на себя мужчина. Об этом рассказали аналитики сервиса знакомств. Для многих женщин приглашение на второе свидание – способ понять, насколько мужчина заинтересован в продолжении знакомства. Мужчины, судя по результатам исследования, чаще ждут встречного сигнала. Им важно видеть, что желание увидеться снова взаимно. Поэтому речь здесь не обязательно идет о нежелании проявлять инициативу. Скорее, мужчины и женщины могут по-разному считывать ее как признак заинтересованности, говорят специалисты. Они также добавили, что мужчины, говоря о втором свидании, выступают за совместную инициативу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей.

0: Репорт Информ.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия

0: Есть и фасады делают. Гарантия есть 10 лет. Звони, советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Ветряная турбина в рюкзаке. Компания DIY Electronics из Денвера представила портативный ветрогенератор Ventura R1, который за считанные дни заинтересовал сотни сторонников. Людям очень понравилась идея носить с собой полноценный ветрогенератор для выработки бесплатного электричества. Это точно такая же турбина, как и огромные наземные установки, только компактная и персональная. Идеальный вариант для подзарядки гаджетов. Она работает хоть на природе, хоть в городе, лишь бы дул ветер. Для ветряных турбин критически важны высота мачты и размах лопастей. Чем они больше, тем эффективнее ловится ветер. Но тогда турбина перестает быть мобильной. Поэтому создатели Ventura R1 пошли другим путем. Они сделали устройство складным и легким, всего 1 килограмм. Такой ветряк без проблем можно носить с собой и использовать практически везде. Надо лишь обеспечить ему устойчивое положение, закрепив треногу колышками, как палатку. Для выработки энергии достаточно ветра скоростью всего 3 метра в секунду. У турбины есть хвостовое оперение, поэтому она сама разворачивается по ветру для оптимального угла атаки. Номинальная мощность 50 Вт. При сильном ветре она вырастает до 75 Вт. Напряжение 12 Вольт. Электричество подается на Power Hub, к которому для подзарядки можно подключить любое устройство с портом USB-C. И да, можно без проблем собрать свой личный ветровой парк из нескольких Ventura R1, которые будут подавать энергию в единый Power Hub для подзарядки еще большего количества гаджетов. На фоне постоянно растущих цен на энергию и энергоносители новинка Ventura R1 выглядит весьма привлекательно и точно заинтересует практичных и экономных людей. На этом пока все. Услышимся!

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да.
3: Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
4: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8

0: 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Слушать. Больше, чем радио. Комета.

0: улице Чеховского района 11 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
6: Семь.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио. Five, four, three, two, one.

0: всем радиостанциям, работающим на частотах от 20 тысяч килогерц ровно до 20 тысяч 12 килогерц, вы создаете помехи приему сигналов космического корабля «Восток-5». Просим прекратить работу в этом участке диапазона.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор от гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов.

0: муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: И что хочу сказать. Сегодня у нас День красоты, и сегодня у нас самые модные люди отмечают свой профессиональный праздник. Но я призываю всех людей быть красивыми. Самые модные люди живут в Италии, естественно, поэтому там у нас много-много-много разной красоты. Я имею в виду вещи, которые делают в Италии очень практичные. Вот, поэтому одевайтесь красиво, будьте модными. Но что касается моды, то я тут немножечко вам приготовил небольшой сюрприз.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Ух, красота-то какая! Лепота.

0: Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044. Рабочий полдень на Комете. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Первое чеховское радио. Радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас.
2: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете.
3: Рабочий полдень на комете плавно отбивает первый час, 12:56 на часах. Я перехожу во второй. У меня сейчас сегодня горло немножко болит. Ну, наверное, к перемене погоды. Вот, поэтому сегодня у нас только хорошие новости. Во всяком случае, если бы такой был день в понедельник, было бы замечательно. Потому что в понедельник был как раз день чистого неба, да, и, так сказать, белых облаков, я уже об этом говорил, да. Чистого воздуха, точнее, чистого воздуха. Но тем не менее, день был не такой, как сегодня. Переходим во второй час. Певица Света переносит нас буквально в час с 13 до 14:00. Телефон прямого эфира 8-916-244-0044. Мне сегодня еще вечером вещать, поэтому надо как-то быть более собранным. После выпуска новостей встретимся с вами вновь. До встречи в следующем часе.
2: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
2: 8-916-244-0044.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Водители в России окончательно перешли на электронные полисы ОСАГО. За 8 месяцев 2026 года оформили 38 миллионов таких полисов, что на 62% больше показателей прошлого года. Для владельца машины переход в онлайн означает избавление от поездок в офис страховой и возможности за пару минут сравнить тарифы разных компаний, не выходя из приложения. Теперь продление договора сводится к одному клику, если водитель решил остаться у прежнего страховщика. География цифрового спроса сосредоточена в крупных агломерациях и транспортных узлах. С технической стороны электронный полис работает как гибрид. Водитель предъявляет полис с экрана смартфона, но на случай отсутствия связи или разрядки устройства может иметь при себе обычную бумажную распечатку. Юридически эти форматы равноценны. Единые учебники по русскому языку для 10-11 классов средней школы и для системы среднего профессионального образования прошли экспертизу. Об этом сообщила советник президента России, председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская в интервью РИА Новости. Как рассказала советник президента, учебники по родной словесности для 10-11 классов и для системы среднего профессионального образования, прошедшие экспертизу, в ближайшее время будут направлены на апробацию педагогам. Как ожидается, обучение по этим учебным пособиям начнется с 1 сентября 2027 года. И в завершении выпуска британский актер Гэри Олдман сообщил журналистам, что новый исполнитель роли Джеймса Бонда уже найден. Его слова приводит канадское издание Morning Show. Легенда Голливуда заявил, что кастинг в Бондиану завершен. Имя нового агента 007 Олдман раскрывать не стал, но отметил, что хотел бы видеть в этой роли своего партнера по сериалу «Медленные лошади» Джека Лаудена. Студия Amazon Metro-Goldwyn-Mayer, которая занимается разработкой нового фильма о Джеймсе Бонде, не подтвердила, что Лауден был утвержден. Компании отметили, что несколько актеров по-прежнему претендуют на эту роль. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшее в FM. Комета. Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем перешел второй час, 13:09 на часах. Телефон прямого эфира 8 916.

0: 200-44-00-44. Я, пожалуй, закончу новость о Джеймсе Бонде, потому что я такой фанат этой франшизы, на самом деле, да, и с двумя Джеймсом Бондами я реально встречался, с одним даже разговаривал, поэтому хочу сказать о том, что Amazon компания выкупила все права на, так сказать, фильм о фильмах будущих о Джеймсе Бонде у компании Metro-Goldwyn-Mayer. Вот, и у Барбары Брокколи. Но жалко, что не продали, конечно. Вот, потому что уже пора бы какой-нибудь новый фильм снять, но как бы его сыны не там, никак они выбрать не могут. Да, Джек Лауден, конечно, посмотрел, 36 лет ему, да. Вот, был еще такой актер Тео Джеймс, да, который вот вроде как сериал хотели на Netflix сделать. Не знаю, там вот что-то снимали вроде бы, да, но он как бы реально отказался от этой роли. Ну, ему 41 год. Я думаю, что это вообще самый такой сочный возраст для Джеймса Бонда, да. Говорит, что он старый. Да какой же он старый? Он вообще в самом соку, можно сказать, да. Поэтому зря отказался, потому что это большие деньги, большая известность, и, так сказать, увековечить себя в истории о Джеймсе Бонде — это круто. Даже сняться там, я не знаю, у меня такая была идея, не знаю, на кастинг себя, так сказать, предоставить там, не знаю, в какой-нибудь роли, дверь открыть или закрыть, или просто пройти. Зато ты в Джеймсе Бонде снимался. Неважно, в какой там роли, да? А тут принимаешь ли в главной роли. Поэтому не знаю, я не одобряю его поступок. А, ну, выбирают. Поэтому, что могу сказать, на вот там, по-моему, Тейлор Джеймс, по-моему, какой-то там вроде как должен был быть, который в пипец снимался в фильме, да? Вот помните, такой фильм был, да? Вот, по-моему, вот этот актер должен был быть, но не знаю, посмотрим, что из этого выберут. Ну, тот тоже ничего, тот как раз вот пойдет. Вот, Аарон Тейлор Джонсон. Аарон Тейлор Джонсон зовут его, да? Вот, поэтому думаю, что в самый раз, может быть, его и выберут. Что касается музыки, то я нашел здесь композицию из «России с любовью» Мэтта Монро. Это моя любимая песня, пожалуй, наверное, из всей франшизы. Поэтому тему Бонда мы, пожалуй, и закроем. Как говорится, нашими молитвами Аарон Тейлор Джонсон получит эту роль.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Меня зовут Бонд.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
5: Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».
6: Времени мало так. Время – моя печаль. Время, которое лучше бы просто не замечать.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Я перехожу к самой приятной части нашей передачи. Это вашим заявкам. У меня заявка от Марины, которая пишет: «Привет, Радио Комета. Хочу передать привет моему сыну Ивану и маме Галине Николаевне. Прошу передать для них песню Юрия Шатунова». Нашел я песню Юрия Шатунова. Песня называется «Грёзы». С удовольствием мы эту песню сейчас все послушаем. И далее, естественно, у кого есть желание добавить свои любимые песни или привет передать, или пожелания, или просто пожелать всем хорошего настроения. 8-916-244-00-44. Все объявлю, поставлю и дополню еще чем-нибудь красивым. Поэтому слушаем Юрия Шатунова «Грёзы».
0: Рабочий полдень на Комете.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: ночь не спала.
1: Признавайся, боишься?
0: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.

0: все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
1: Да, там вообще интеллект не присутствует.
2: Возрастное ограничение 16+.

0: слышать. Больше, чем радио. Комета.
1: Приветствую всех и каждого на волнах бодрого настроения. У микрофона в студии Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с новостями. Оставайтесь с нами.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в «Папа Джонс». Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akv.ru.
3: opt-akv.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Гость в студии.
4: Гость в студии.
0: На радио «Комета».
4: «Комета».
5: Добрый день, дорогие радиослушатели. В студии у микрофона на радио «Комета» 102.6 FM Ольга Ольхова. И у нас в программе сегодня гость в студии. И у нас сегодня в гостях депутат Чеховского городского муниципального округа Павел Геннадьевич Хлюпин и общественник Тимофей Рыбак. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, товарищи.
7: Здравствуйте.
5: У нас сегодня прекрасная, превосходная тема. В общем-то, сейчас мы будем ее потихонечку разбирать и разбираться в ней. Тему, разумеется, я сейчас озвучу прямо вот в ближайшие мгновения. Только для начала напомню, что подписывайтесь на группу радиостанции «Комета» ВКонтакте. Будьте в курсе. В курсе наших новостей и событий. У нас честные новости, как всегда. И тема наша сегодняшняя, сегодняшнего дня. Так, сейчас. Технические сложности, как всегда, как всегда, настолько в шоке от моих гостей высоких, что приходится немножечко... Нашла я тему. Я все знаю. Гражданская позиция, совесть и честь. Как все это не расплескать на ухабистой дороге в светлое будущее. Тема весьма обширная. И сейчас я вместе с нашими слушателями буду узнавать, что же в этой теме есть такого, что мы сегодня собрались и решили ее обсудить. Ну, а, собственно, хочется еще напомнить, что вопросы от наших слушателей мы принимаем на номер 8-916-244-2044. Мессенджер Макс открыто работает для вас. Ждем ваши вопросы. И начнем мы с такой темы. Павел Геннадьевич, гражданская позиция. Вот по какому конкретно пункту хотелось бы вам пройти, особенно про совесть и честь?
6: Ну, это такая обширная тема, что тут можно масштабно растечься мыслью по древу.
5: Угу.
6: Со своей стороны, как депутат, конечно, я хотел бы обратить внимание именно на депутатскую совесть и честь.
5: Угу.
6: Потому что мне приходится с эпизодической или с регулярностью сталкиваться с тем, что такое это эфемерное понятие, которое не всегда присутствует в нашем городе. И те решения, которые подчас принимаются, бывают весьма и весьма спорными с точки зрения трактования пользы для людей.
5: Угу.
6: А подчас и вредными. И поэтому часто на совете депутатов я ощущаю определенный диссонанс. Мне бывает больно, обидно за страдания своих избирателей, за поведение моих коллег. Поэтому мне приходится достаточно часто входить в клинч, отстаивая свои какие-то депутатские взгляды, не теряя при этом совесть и честь. Ну, как мне кажется, по крайней мере.
5: Угу. Тимофей, что вы думаете по этому поводу?
7: Ну, так как по некоторым вопросам у нас сейчас на данный момент достаточно сильные запрещающие стороны, я бы хотел, наверное, совести и чести, наверное, обратить внимание непосредственно самих жителей. Это их, скажем так, личный выбор, что, как сказал Павел Геннадьевич, непонятные решения принимаются на Совете депутатов от людей, которые в составе, дай бог памяти, прошлые выборы у нас были около 140 или 150 тысяч населения было рассчитано на 5 округах. На каждом округе от 20 до 25 тысяч населения, которое должно было прийти на выборы. Но вот я помню по 4-му избирательному округу из 20 тысяч, по-моему, было, пришло на выборы аж целых 2100 человек, согласно подсчитанным бюллетеням, включая досрочное голосование. Тем самым, о какой совести и чести мы можем говорить и к чему мы должны призывать, если у нас какие-то, 2000 человек посадили в Совет депутатов своих кандидатов, которые, в свою очередь, принимают, как выразился Павел Геннадьевич, антинародные решения.
6: Я не сказал антинародные, я сказал спорные.
7: Хорошо, спорные, прошу прощения. У меня просто в лексиконе я более попроще, я же могу за своим языком не особо следить, я не депутат.
6: Обязаны.
7: Хорошо, я постараюсь. Поэтому тем самым, на мой взгляд, совесть... На совести, скажем так, каждого из нас то, что происходит сейчас в городе, и... А у нас еще честь, да. К чести сказать, это совесть, что на советской, что на совете советах депутатов, добросовестно и отрабатывается теперь.
5: Тимофей, подскажите, пожалуйста, вы известны в городе как активный общественный деятель. И, весь город знает у нас, что у вас бывают весьма конфликтные разговоры с властью. Скажите, пожалуйста, вы предполагали о том, что можно поменять модель разговора в целом? То есть я ссылаюсь сейчас на историю, допустим, с вашей управляющей компанией на Уездной. У вас там весьма хорошо выстроен диалог, бесконфликтно, то есть вопросы решаются. От жильцов у вас налажено информирование о проблемах, которые у них присутствуют. И, в общем-то говоря, там все очень хорошо налажено. Как считаете, способна ли такая модель быть трансформирована на весь город, такого взаимодействия?
7: Смотрите, я не хотел бы говорить о своей управляющей компании не потому, что она плохая либо хорошая, а потому, что в том, что происходит, и делается в микрорайоне Губернский, это заслуга непосредственно самой управляющей компании. И рассказывать людям о том, что управляющая компания у нас хорошая, у вас не очень, это не совсем корректно, потому что есть некоторые моменты, которые не позволяют.
5: Тимофей, позволите, я уточню вопрос.
7: А теперь давайте, я понял примерно, о чем вы говорите. Смотрите, с 2012 года, когда я приехал в микрорайон Губернский, я приехал

0: на улицу Уездную, которой не было даже дороги. Ну, реально не было. И дай бог памяти, Юдин тогда был, что ли, у власти. Вот. И нас пригласили, жители микрорайона Губернский, в 10-ю школу пообщаться. А на тот момент, это вот как раз то, как необходимо вообще выстраивать работу с населением.
1: Вот это то, о чем я говорю. Модель. Сама модель. Отвлеченная.
0: Ее не надо создавать. С нее пора уже пыль стряхнуть, потому что виновником этого всего стала та самая пандемия, которая, кстати, до сих пор не отменена. Вот. У нас коронавирус до сих пор. Вы знаете, наверное, да? Или не знаете? Но у нас не отменен еще закон о том, что у нас коронавируса больше нету. Вот, чтобы вы понимали. Поэтому у нас митинги, собрания и прочее, все отменяется по той самой причине. Так вот, я к чему? Вот нас собрали в 10-й школе. А глава, представители депутатского корпуса, все управленцы полностью, там, с каждой сферы. Вот. И начали на серьезных щах нам рассказывать, как классно мы живем в Губернском. Вот, в микрорайоне. На тот момент была совсем другая управляющая компания, дай бог памяти, УК Губернский была. Вот. И абсолютно спокойно тогда я встал и начал задавать вопросы. То есть вы сейчас рассказываете мне, как жителю улицы Уездной, что у нас здесь все хорошо, у нас даже дороги нет. А мне рассказывают, что по проекту ее не должно быть. Я говорю, тогда дайте нам вертолет и будем перелетать, значит, с нашей улицы в город. Ну, что-то ж дайте нам, мы же как-то должны туда попасть. И с каждым разом, каждые подобные встречи больше начинали вызывать негатив и какую-то резкость. И когда риторика поменялась, что пришлось представителей надзорно-контрольных органов, представителей власти, ну тогда они были еще хотя бы изображали, что они готовы помогать людям, приходилось их практически вот носом тыкать. Вот пока ты ему не ткнешь, вот тыкаешь ему, грубо говоря, вот видишь какашку, вот ее надо убрать. Вот он ее уберет, а в метре еще одна такая какашка, он ее не уберет. То есть его приходилось брать за ручку и тыкать в каждую какашку. И тогда что-то делалось. И терпение на самом деле на это надо море. Прям море. Ты сталкиваешься с кучей негативных эмоций даже со стороны собственных жителей, которые говорят, вот что ты их приволок, вот теперь они вот здесь тротуар разобрали, все сделали. Проходит месяц, а там ровная дорожка, все выстелено. Я говорю, а что, говорю, тут пахать-то вы смогли, а почему теперь, а где похвала-то? Ну, похвалы я дождался, на самом деле, достаточно редко, и поэтому мне, в принципе, было пофигу. Второй нарратив, который я бы хотел посоветовать жителям, ну, я сам так и действую. Воспримите все вокруг себя как собственность.
1: Как родное?
0: Нет, как собственность, как мое. Как собственность, как вот дорога твоя, дом твой. То есть не только вот эта вот коробка, в которой есть входная дверь, и вот это только вот это ваше. Нет. Вы вышли в подъезд, это ваш подъезд. Вы подходите, выходите из дома, это ваш дом. Вы выходите во двор, это ваш двор. Вы идете в город, это ваш город.
1: Тимофей, мы сейчас говорим про вот социальную вовлеченность
0: вот
1: людей.
0: Вот я вам за это пытаюсь донести. Соответственно, когда вы будете воспринимать все, что вокруг вас, что это ваше, вы и относиться к этому будете, как к тому, что это ваше. Вы будете обращать внимание на те недочеты и доносить эти недочеты до властей и заставлять их исправить, потому что это ваше. И если вы не один, не два, если у вас там, грубо говоря, в доме хотя бы с десяток таких людей наберется, поверьте мне, на вас обратят внимание.
1: Тимофей, позвольте, я вас все-таки остановлю. Я поняла вашу позицию, но мне интересно другое. Ведь так часто случается, что, допустим, в летний период у нас большинство жильцов переезжают жить в частный сектор. Как в такой ситуации ему следить за всем? Это же практически невозможно. И тут возникает другой вопрос. Хотелось бы мне у вас поинтересоваться. На ваш взгляд, есть ли вообще, ну, для примера, какие-то три вещи, которые у нас в городе делаются хорошо нашими управляющими компаниями, нашей администрацией?
0: Есть.
1: Расскажите, пожалуйста.
0: Первая вещь – это

0: Причем по-английски звучит call-центр, но по-русски звучит точно так же. Это, в принципе, это, видимо, те, кто там работает и отвечает на вопросы. Вот их можно называть калом, в принципе, смело. Вот. То есть, видите, я даже вам четвертую назвал. Uh-huh. Бабок в гроха на караул, в этот call-центр. Вот. Работает он так же, караул. Так что вот вам три вещи, то есть, в чем я не прав-то.
1: Не, ну тут я, пожалуй...
0: Либо задайте мне какой-то более, наверное, правильный вопрос, я на него постараюсь
2: ответить. А существуют ли правильные вопросы, вот так вот, если разобраться?
0: Ну, точно так же, как не существует правильных ответов.
2: Согласна с вами.
1: Я, на самом деле, я с ним соглашусь, с Тимофеем, и абсолютно практически соглашусь, потому что, да, я видел, ну, историю того края, скажем так, северной части нашего города. Да, они сами сделали себе... свой быт, и я видел, как Тимофей это делал, надо отдать должное. Он там как бы способствовал в значительной степени наведению того, чего там есть. И в то же время я хочу посетовать на наших жителей. Почему у нас этого нет? Потому что я был свидетелем того, как те остатки у нас исчезали, которые были еще, ну, какой-то благополучной жизни. У нас был МПЖКХ, как-то худо-бедно он работал при старых властях, ну, более-менее все-таки порядок какой-то минимальный был. Я неоднократно на совете депутатов поднимал вопрос о том, что творится. Тогда прозвучала гениальная фраза Михаила Николаевича, она у меня даже записана до сих пор, что у меня нет оснований не доверять блоку ЖКХ. Никто из депутатов меня тогда не поддержал от слова совсем. Когда Химкам передавали. Потом было решение суда о том, что в МП ЖКХ были хищения там, на порядка миллиард рублей. Я поднимал вопрос на совете, задавал вопрос товарищу Собакину, ведь он же персональную ответственность должен нести за это, по закону, обязан нести.
0: Я прошу прощения, добавлю, а еще он был замом по ЖКХ.
1: А еще он был замом по ЖКХ.
0: Когда рушилось как раз МП ЖКХ, так и хищение.
1: Да. Ну, оно не рушилось, его рушили. Его убивали целенаправленно. Вот вопрос о...
0: А хищение-то начали обнаруживаться после того, как он был замом по ЖКХ.
1: Да.
0: Я как бы тоже вынужден акцентировать на этом.
2: Давайте напомним, пожалуйста, нашим слушателям. Ведь были официальные факты подтверждения этих моментов.
1: Было решение суда. То есть это не какое-то голословие сейчас, а было решение суда. Я этот вопрос поднимал и задавал Собакину, как он себя ощущает. Ведь он несет персональную ответственность по уставу города. Он клятву давал на уставе то ли Чехова, то ли еще какого-то города. Ответа не было. Депутаты меня, естественно, не поддержали, но в значительной степени проявили безразличие и жители, в том числе. Ведь когда Химки захватили, сколько домов пошло судиться? Ну, я не знаю, там 20, наверное. Из всего обилия города 20 домов, Дарина Волконская тогда, остальные... Плевать, хотели, им было безразлично.
2: Павел Геннадьевич, как считаете, а почему так, такая реакция у города была? Осознанно не идти отстаивать свое право на выбор управляющей компании?
1: Ну, утрата веры, наверное, это держите раз. Во-вторых...
0: Я говорю, держите меня, семеро.
1: Во-первых, утрата времени, а во-вторых, ну, мы живем в капиталистическом мире, где на протяжении 30 лет нам вбивают в головы, что бабло победило добро. Ну, это же так. Человек человеку волк. А мы утратили общность.
2: Павел Геннадьевич, как считаете, а чем сейчас можно смотивировать людей к сплочению? Хотя бы вот к простому человеческому общению, чтобы люди хотя бы знали, кто у них живет через стенку, и общались. Была вот эта взаимовыручка.
1: Трудностями и холодильником. Все это я наблюдал в 2014 году в Донецке. Когда
0: Павел
1: было
0: Геннадьевич,
1: абсолютно
0: вы сейчас призываете
1: единение.
0: Людей, даже не людей, наверное, а даете такой нарратив, призывает. Что надо... Хорошо, не призываете. Вы даете такой нарратив, что людям надо опустошить холодильник и выключить все услуги и условия, и поэтому они после этого сплотятся?
1: Нет.
0: Вы сейчас серьезно, да, это
1: сказали? Подожди.
0: И вы приводите в пример, простите, Донецк. А давайте мы поговорим о Чехове. Я бы вас очень попросил трогать темы территории, на которых сейчас точно так же как бы идут какие-либо боевые действия.
1: Я хочу сказать, что всегда людей объединяют.

0: трудности и совместная общая проблема. И чем она глобальней, тем больше шансов, что люди возьмутся за руки и начнут совместные какие-то свои интересы отстаивать совместными усилиями. Потому что сейчас, что мы получили? Мы потеряли муниципальную управляющую компанию МПЖКХ. Потом господин Собакин своим указом, который впоследствии отменил, пытался пропихнуть какую-то щербинскую компанию со своим бывшим замом, господином Висячкиным. Тогда была, в общем-то, озвучена публично проблема, не пошли они на это. Было объявлено, что будет МБУ, чеховское благоустройство. Но это была временная мера, переходная. И сейчас все перешло в частную компанию «Авалон», которая городу фактически не имеет отношения, частная управляшка. Чьи интересы она представляет, мы можем догадываться с определенной долей вероятности.
1: Ну, к сожалению, это будут наши догадки.
0: Ну, конечно.
1: Фактов у нас нету, мы не располагаем фактами. И тут надо, на самом деле, еще обратить внимание на тот факт, что иногда, да не иногда, практически всегда борьба, она сводится к конфликту. Как вы считаете, у меня вопрос к моим обоим гостям, как вы считаете вообще, насколько реально в нынешних условиях решить все без конфликта, и есть ли рабочие схемы договориться с действующей властью, с управляющими компаниями, бесконфликтно, чтобы они услышали жители города и услышали о том, что их беспокоит и тревожит. Допустим, вот сегодня в новостях я прочитала, что у нас часть районов обеспокоена непонятной вонью от воды и оттенком желтоватым, да, у этой же самой воды. И люди... Получается, из-за чего они напуганы? Из-за отсутствия информации заблаговременной? Или просто от того, что это попустительство чьё-то, кого-либо, которое привело к нарушениям в системе водоснабжения? Что это вообще?
2: Ну, смотри, можно...
0: Ну, давай.
2: По очереди. Вот. Вы прям так произнесли это, что желтая вода, это жители просто напугались очень сильно. Это прям звучало так интересно.
1: Я просто переношу то, что я прочитала в новостях наших городских чеховских.
2: Звучит интересно.
0: Угроза отравиться. Никого не оптимизирует.
1: Я человек мнительный.
2: Потекла желтая вода, жители настолько напуганы, видимо, что у всех желтая вода-то пошла по трубам. Звучит примерно так. Смотрите, диалог можно.
1: Угу. Возможно.
2: Бесконфликтный. Он возможен. Он сделает. Но только в том случае, если представители слуг народа, люди, которые получают денежные средства посредством наших налогов, которые мы платим, поймут, что они все-таки предназначены не для того, чтобы отмазываться от населения, а для того, чтобы служить населению. Точно так же, как и депутатский корпус, и управленческий корпус. И возобновят диалог формата не вот этого вот шоу, которое устраивают в рамках выездной администрации. Вот почему шоу, я прям вот ремаркой небольшой поясню. Есть у меня вопрос, допустим, я не знаю... Яма на дороге. Я должен встать в очередь к столу, к человеку, который отвечает за дороги. За мной, за моей спиной, седьмым человеком стоит Хлюпин, у которого тоже в голове вопрос: яма на этой же самой дороге. Еще через пять человек стоит еще один, там, не знаю, Вася Пупкин. И у него такой же вопрос. Так вот, стоим мы втроем в очереди, чтобы задать один и тот же вопрос. Соответственно, выездная администрация, так и происходит. Люди уже поняли, что это полная фигня. Вот. Заметьте, я не выражаюсь. Вот. И, соответственно, на эти выездные администрации тоже особо никто не ходит. Но для галочки, для отписки, прям в счастье у нас представители, наши служащие, наши народные служащие, вот, добросовестно об этом пишут. Так вот, взаимодействие, я же не просто так рассказал, как собирали в зале в 10-й школе представители администрации. В этом случае, если я встану и спрошу про яму на этой дороге, я услышу вздох облегчения еще человек пяти, которые хотели задать этот вопрос. И они будут внимательно его точно так же слушать. И тем самым

0: вопросы будут решаться в более глобальном смысле. Их будет задано больше. И более того, вопросы, как правило, в то время, когда были эти собрания проводились, подведение итогов проводились, все вопросы задавались не вот этим вот, которых,
1: скажем так,
0: мэр
1: людям
0: себе нанял на работу, и которые его подкармливают там где-то, там, не знаю, сказками, байками,
1: у нас же нет подтвержденных фактов этого, поэтому мы не можем об этом заявлять открыто.
0: У нас есть глава администрации, который на работу к себе принимает людей. Это ж он принимает. А вот главу администрации у нас добросовестно одобряет Совет депутатов. Соответственно, повлиять на главу мы можем, повлиять на его сотрудников мы не можем. Тем самым вопросы у нас к главе, его же одобрили избранники, избранные нами люди, о которых я точно так же сказал. Вот. И тем самым лично у меня изначально возник бы вопрос к моему избраннику, которого я избрал, который от моего имени утвердил главу, ну и, соответственно, так дальше по цепочке. Так вот, вопрос задавался главе. И глава сам поднимал нужного человека, который отвечал мне на мои вопросы. Тем самым это достаточно сильно погасит, во-первых, напряжение в обществе, потому что люди уже не верят в то, что что-то можно изменить. Люди не верят, что без конфликтных ситуаций изменить то, что происходит, уже нереально. И более того, эти нарративы добросовестно закидываются в соцсети. А ведь все можно решить. У нас все прописано. В Конституции прописано. В законодательствах прописано.
1: Тимофей, у меня к вам вопрос. А вот, допустим, если завтра, после нашего интервью сегодняшнего, вам предложат официальную должность нашей администрации, вы согласитесь?
0: Нет.
1: Почему?
0: Потому что я не обладаю подобными навыками. Я, возможно, это мое предположение, где-то обладаю лидерскими способностями, ораторскими способностями. Но для того, чтобы лезть, скажем так, в горшечную мастерскую и ей рулить, я должен понять, как горшки обжигают и как вообще они работают, и что с ними можно делать, и что нельзя. А вы мне, допустим, сейчас задаете вопрос посадить меня на место главы, допустим, администрации, либо какой-то должность в аппарате администрации.
1: Допустим, да.
0: И тем самым я не знаю этой структуры, я не знаю, как она работает, я не знаю, как она делается. Я знаю, как оно должно быть, ну, на финальной стадии. Угу. То есть есть вопрос, что там вот недавно я слышал, что в одном из домов там раз расфигарили все почтовые ящики, например, угу, да? Вот. То есть ящики должны висеть, это стартовое. Ящики кто-то уронил, это плохо.
1: Угу.
0: Но ящики обратно повесили буквально через
1: сутки, там, практически
0: так, через сутки прошли, да, да, повесили их обратно. Так должно быть. То есть мы знаем, как было и как должно быть. Между ними как раз и те самые люди, которые это должны держать в соответствии и соблюдать все требования, которые должны быть, и нормы между вот этими двумя временными отрезками. Я этих норм не знаю. Я не готов идти.
1: Однако же вы...
2: Людям секрет открою, что там многие, кто находится, они тоже
0: Павел
2: не знают, как правильно работать.
0: Я не проводил профотбор, я не могу об этом сказать. Я не могу сказать ничего о профессионализме либо о идиотизме этих людей. Я не могу голословно обвинять людей. Я вижу факты и вижу мешающие факты, чтобы привести город в порядок. Вижу основной мешающий фактор, в котором я конкретно, ну, фактически ставлю на вид жителям города. Потому что изначально у истоков, как я сказал, с теми почтовыми ящиками, они должны быть. Изначально у истоков того, что происходит, стоим мы сами. Мы с вами на прошлом интервью как раз об этом обсуждали. И сейчас я это подтверждаю. Мы стоим сами. Мы не сходили, мы не выбрали того самого представителя, который должен был подтвердить либо опровергнуть назначение того же самого Собакина. Соответственно, туда пришли люди, которые заинтересованы в том, что там был Собакин. Соответственно, сейчас сидит Собакин, сидит это управление, у нас хрена рушится город,
1: Тимофей,
0: и мы сделать ничего не можем.
1: Позвольте, пожалуйста, к вам вопрос. Вот смотрите, я вот сейчас вас послушала, услышала вашу позицию гражданскую, как гражданина. Вы известны как общественный деятель, который помогает жителям города. И была публикация, что вы восстановили кабельное телевидение совместно с Павлом Геннадьевичем, когда он

0: когда был обрыв, да, его не было сигнала, люди пожаловались, вы оперативно отреагировали.
1: Да, мы его в целом восстанавливали, угу. Это телевидение. Ну, вообще, да, там... в целом, оно было передано
2: порушено.
1: Химкинским угу. товарищам. Мне тогда удалось все-таки добиться через совет депутатов, чтобы вернули. И тогда, вот сейчас я скажу фразу, что Собакин выполнил свое обещание.
0: Получается, его, администрация работает?
1: Они сначала передали, угу. вопреки моим протестам гневным. Я там лютовал много и долго на совете депутатов, в конечном счете, мне удалось добиться возврата. Тогда Разуваев помог, был единственный первый зам, который отличался умом и сообразительностью. И Собакин сдержал слово.
0: Угу.
1: Это единственное вот положительное, что я могу ему вменить. Он сдержал слово, и нам дали возможность восстановить. Мы тогда с Тимофеем 2 недели не слезали с крыш, и с остатками антенной службы, которая вернулась, восстановили. И периодически, в случае повреждений, мы как Чип и Дейл с Тимофеем лезем на крыши.
0: Угу.
1: И восстанавливаем.
0: Снег, пургу,
1: да,
0: дикий ветер.
1: То обременение, которое мы сами на себя взяли добровольно, и уже которое воспринимается как данность. Если телевизионный сигнал пропал, то значит рыбака с Хлюпиным сюда подать.
2: Павел угу. Геннадьевич, я с вами немножко не соглашусь по поводу того, что Собакин выполнил вот из-за того, что его просили, там слезно умоляли. Нет, Павел Геннадьевич, было не так. Я немножко разрушу ваш стереотип, потому что в тот момент вы как раз отсутствовали в городе. Вот. Даже могу сказать, когда это произошло. На следующий день, после того, как мне глаза газом залили, вот, на следующий день в парке «Березовая роща» люди собирались по поводу постройки мигрантского общежития, и там было 2 группы. Вторая группа как раз очень-очень сильно и резко подняла вопрос по поводу того, что какого непонятного органа, вот, вдруг неожиданно общественное телевидение, которое было бесплатным, вдруг людям начали приходить платежки со стоимостью в 100 рублей, что ли, за кабельное телевидение. 200. Подождите.
0: 200.
2: Нет, 200 раз.
1: Это вот. Группа, да, собралась.
2: Вот, секундочку.
1: Весеннюю возглавил
2: Павел
1: Геннадьевич.
2: Я знаю, Павел Геннадьевич, никто не возглавлял, ни на какой весенний. Это было в парке «Березовая роща». У меня есть запись этого видео. Я вас убедительно...
1: «Березовая роща», это весеннее есть.
2: Павел Геннадьевич, и Головин никакой туда это все дело не собирал. У меня убедительная просьба. Если вы обладаете какими-то фактами, и вы там присутствовали, вы мне об этом сообщите, потому что лично я, вот без обид, Павел Геннадьевич, вас там не наблюдал. Хотя, может быть, у меня глаз был залит перцем, поэтому я вас не видел. А если вас там не было, будьте так любезны, не уверять меня в том, в чем я присутствовал самостоятельно и сам. Спасибо большое.
1: Вещайте дальше.
2: Так вот, на тот момент люди начали реально очень сильно гневаться по поводу кабельного телевидения, которое почему-то стало платным. Более того, в этой самой группе инициативной, которая присутствовала тогда в парке «Березовая роща», было очень много пожилых людей. И людям тогда было доведено, что надо задавать вопросы уже в прокуратуру, идти в администрацию, в административные органы и вообще выяснять, почему те самые президентом даже объявленные 20 с чем-то там каналов бесплатного телевидения, общественного, почему они вдруг стали платными, почему бабульки должны платить за то, за что у них должно быть бесплатно, и почему какая-то компания, просто тупо взяв ресурсы, не ими построенные, вдруг за это начала брать деньги. Вот с этого все началось. И поэтому, так как это все поимело достаточно широкий резонанс по городу, потому что и так ценники на платежках выросли, вот, и это все уже вышло за рамки обычного молчаливого, быдловатого ответа, либо мычание со стороны администрации. И да, Павел Геннадьевич, я не умаляю ваших достоинств, что вы это все дело отстояли посредством Совета депутатов, но здесь я могу сказать, люди встали, и люди массово начали об этом говорить и жаловаться на это. И благодаря людям это все отменилось, и Собакин дал заднюю.
1: Да, совершенно.
2: Благодаря
1: верно.
2: Людям,
1: Собакин
2: Павел Геннадьевич,
1: заднюю.
2: А не благодаря тому, нет. что кто-то там один ему шептал на ухо, и поэтому Собакин решил, ну так
0: Тимофей.
2: И быть.
0: Прошу прощения, Тимофей.
1: Это общественное мнение додавило. И Собакин, да, дал заднюю, совершенно согласен.
2: Люди, потому основной что... ресурс у нас люди. Люди говорят, это исправляется. Люди сидят на диванах, это не исправляется.
0: Тимофей,
2: все.
0: Павел Геннадьевич, у нас

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин. Магазин «Экзист». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки, выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3, телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да.
4: Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка? Да.
4: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
4: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
4: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
4: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
5: Мы вернулись к вам, дорогие радиослушатели, на волнах радио «Комета» 2.6 FM. Программа «Гость в студии». У меня в гостях депутат Чехского городского муниципального округа Павел Геннадьевич Хлюпин и общественник Тимофей Рыбак. И обсуждаем мы сегодня совесть, честь и все, как это не расплескать на ухабистой дороге в светлое будущее. И возвращаемся мы к обсуждению. Павел Геннадьевич, ваше мнение по всему этому, по всему вышесказанному?
6: Финализируя, я хотел бы обратиться к людям с просьбой все-таки свою ситуацию в Чехове брать в свои руки достаточно, чтобы это активно было, потому что сейчас мне часто приходится сталкиваться с абсолютным безразличием, либо с тем, что кто-то пинает и говорит, Вася сходит, Петя сходит, я пивка посижу на диване, попью, или вот ты депутат, ты обязан, разорвись, но яви чудо. К сожалению, так это не работает. До тех пор, пока жители в текущих реалиях не будут все вместе отстаивать свой город, свои интересы, к сожалению, ничего не изменится. И начинать жителям надо именно с себя. Потому что какой-то конкретный Паша Хлюпин один ничего не решит. Тимофей Рыбак тоже ничего не решит. Одни в поле не воины.
5: То есть мы сейчас говорим о необходимости граждан отнестись сознательно ко всей ситуации в городе

0: и максимально сплотиться. Это вовсе не означает, что необходимо сейчас взять вилы и выйти на улицу. Это значит, что людям необходимо проявить осознанность и сознательность в принимаемых решениях и в участии в тех проблемах, которые они замечают. Даже если им показалось бы, что где-то сломана урна возле подъезда, это не нужно проходить мимо, а просто нужно обратить на это внимание или посодействовать решению данной ситуации. Правильно вас понимаю?
1: Совершенно верно. Мы живем в правовом государстве, только в рамках закона, никаких вил. Угу. К сожалению, сейчас такая ситуация, что надо пинать эти управляшки частные, ну, капитализм. Угу. Это в советское время ЖКХ работало, никто не замечал, как они работают, оно просто было, как автомат Калашникова работало, и все было хорошо. Сейчас по-другому. Сейчас под лежачий камень вода не течет. Угу. Поэтому люди должны участвовать в общественной и в том числе политической жизни города.
0: Угу.
1: Без этого никак. А потом, чтобы не удивлялись, а почему у нас ЖКХ исчезло, почему у нас Авалон появился, да потому что сами этому способствовали своим безразличием, к сожалению. Потом удивляются, а что у нас депутаты не работают, а потому что там часть депутатов у нас вообще даже в Чехове не прописаны. А кто их, кто за них проголосовал?
0: То есть по факту получается, что осознанный отказ от выбора у человека, это тоже выбор, только это плохой выбор, получается, в данном ключе.
1: Если ты не пойдешь и не сделаешь, то за тебя это кто-то сделает другой и не в твоих интересах, а против тебя, возможно. Поэтому, да, люди должны участвовать, и в том числе должны участвовать и в выборных процессах, обязаны, я бы даже сказал, голосовать и делать свой, так сказать, конституционный выбор.
2: Угу. Я вот к этому хотел бы добавить, для скептиков, для тех, кто выражает свое мнение из серии «Все тленно, мы ничего не изменим, ничего невозможно поменять». Вот я обращаюсь ко всем, кто-то видит, слышит, кто эти нарративы читает в соцсетях, даже порой слышит по телевизору. Смотрите, структура выглядит так. Вокруг нас это все политика. Соответственно, те самые выборы, вот сейчас 20 числа будут выборы, вот, они являются основой и основополагающей точкой. Кто такой депутат? Это человек, который ваши интересы преподносит в массы. Соответственно, вы выбрали депутата, он следит, он вас идет и лоббирует дальше. Он следит за тем, чтобы вам было хорошо. Соответственно, не пошли вы туда за вашего депутата, за человека, который вам понравился. Вот. Придут те, кому нравится другой. Потом эти люди, которые сядут, будут за вас решать вашу судьбу. И, ну и, соответственно, будут те самые Собакины, ЖКХ и вот то, что мы сейчас с вами видим. Поэтому на выборы я лично хожу, и я лично перед своей совестью чист.
1: То же самое и я. Я обязательно проголосую. Ну, правда, я не пойду. Я сделаю дистанционно, благо это сделали. Ну, а жителям я в очередной раз пожелаю проявлять все-таки свою гражданскую позицию, инициативу. Тем более Чехов у нас, ну, явился даже в какой-то степени законодателем МОД Московской области. Вот Чехов первым объявил о сборе подписей за отставку Михаила Николаевича, что сейчас даже целый тренд пошел в Московской области. Уже 4 города последовали примеру. Ну, в общем-то, это внушает оптимизм. Значит, не все у нас в городе потеряно, если жители поднимают голову и говорят, что вот, ну, мы хотим по-другому жить, и объявляют сбор подписей. Это вызывает уважение.
0: Определенно. Ну что ж, к нам, у нас, к сожалению, время подходит к концу, и на сегодняшний день этот разговор, конечно, можно считать состоявшимся, но продолжать и продолжаться само это обсуждение, мне кажется, остается в головах наших жителей. Потому что зависит здесь решение не только от наших властей, но и от каждого конкретного гражданина. Поэтому наш общий долг – это совершить свой выбор и сделать его осознанным и обдуманным, принимая решение, думать о цене последствий, которые нас ожидают. И бездействие – это, конечно, тоже является выбором, но практически в большинстве случаев это плохой выбор, который не идет ни к чему хорошему. Ну а мы, в общем-то, прощаемся. У нас гостей.

0: гостях были депутат Чешского городского муниципального округа Павел Геннадьевич Хлёпин и общественник Тимофей Рыбак. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня и уделили время и пообщались о текущих проблемах в городе. Спасибо большое.
1: Служим народу.
2: Всего доброго.
0: Ну, а я прощаюсь со всеми. Всем хорошего дня и бодрого настроения. У нас впереди будут новости. А вечером, по традиции, вас ждет программа «Вечерний Чехов» с Игорем. Поэтому делайте громче.

0: студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета». Новости страны и мира. О главном.
1: 1 января 2027 года в России страховые пенсии по старости, включая досрочные, будут назначаться автоматически, без необходимости предоставления каких-либо данных от пенсионеров. Об этом сообщила эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова в интервью РИА Новости. На данный момент граждане, достигшие пенсионного возраста, получают уведомления о возможности назначения пенсии через портал госуслуги. Однако для этого им необходимо подать электронное согласие. Тем же, кто имеет право на досрочную пенсию, требуется самостоятельно обратиться в отделение социального фонда с соответствующим заявлением. Практика показа новинок зарубежного кино под видом предсеансового обслуживания может закончиться к Новому году. Об этом сообщил председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Глава АВК отметил, что в России в декабре, январе и в марте не планируется выпуск в прокат фильмов «Мстители. Судный день» и «Дюна. Часть третья». Практика предсеансового обслуживания будет полностью прекращена, по нашему мнению, в течение ближайших 2-3 месяцев. А даже при успешном завершении переговоров с голливудскими студиями, выход этих картин в России будет возможен не ранее 1 апреля 2027 года, сказал Воронков. И в завершении выпуска главным источником рабочего стресса в 2026 году россияне назвали нестабильность и неопределенность. Этот вариант выбрали 41% участников опроса, проведенного HeadHunter. Почти столько же сотрудников, 40%, пожаловались на руководство. При этом работодатели оценивают причины напряжения иначе. Нестабильность считают основным стрессовым фактором 59% компаний, а проблемы с руководством отметили лишь 17%. Заметно различаются и оценки атмосферы в коллективе. Ее назвали причиной стресса 35% сотрудников и только 16% работодателей. Неудобный график беспокоит 14% работников, тогда как среди представителей компаний этот факт выделили 4%. Объемом работы недовольны 27% сотрудников и столько же работодателей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.

0: Друзья, ловите порцию школьной ностальгии. Вспоминаем коронные фразы учителей, от которых до сих пор веет тем самым вайбом кабинетов и перемен. Первая в топе. Пока ты болел, в классе была идеальная тишина. Ага, так я и поверил. Классический пассивно-агрессивный комплимент. Переводится это так. Ты главный источник хаоса. И без тебя всем было слишком спокойно. Ну или просто скучно. Далее идет угроза всех времен. Сейчас я эту сладкую парочку рассажу. Это когда вы с лучшим другом залипли в обсуждение мемов или сплетен, забив на алгебру. Школьная полиция нравов в действии. Депортация на разные парты обеспечена. И, конечно, легендарная. Двойку пока ставлю карандашом. О, это же настоящий педагогический последний шанс. Типа у тебя есть ровно одна попытка исправить свой эпик фейл, пока графит не превратился в суровую шариковую ручку. Но мне кажется, те учителя, которые ставят двойки карандашом, самые добрые люди на этой земле. Спасибо им за эту душевность.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наш адрес.

0: 8-920-40-2-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Всегда думать головой, даже когда сердце подсказывает, прыгнуть с места в карьер эмоций, а там будь что будет. А потом тебе будут говорить о каком-то там уважении и флиртовать с кем-то другим на стороне. У большинства сценарии очень похожие.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: и с теми, кто живет в других городах и странах. Но, как известно, главнее всего погода в доме, а все другое – суета. Но это не точно.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Поговорим про напитки, которые бывают самыми разными. Прохладительными, освежающими и даже горячительными. Все знают, последними лучше не увлекаться, а всеми остальными хоть залейся. Хотя про сладкую газировку тоже разные толки ходят. Все лучше в меру.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Шиномонтаж. Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
5: Благодарю слушателей за компанию. Моя радиосмена пролетела, как бешеная табуретка. С вами был...

0: полиции Чеховского района 18.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Отопление в жилых домах и социальных объектах включат после того, как 5 суток подряд температура воздуха на улице не будет подниматься выше 8 градусов. Об этом в беседе с газетой «РУ» напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Отопление в многоквартирных домах включают не по календарю, а по погоде. Единое для всей страны правило, если в течение 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже плюс 8 градусов, то на 6-й день местные власти обязаны принять решение о запуске отопления. Решение оформляется постановлением администрации города или района, в котором указывается график подключения. Сначала тепло подают в социальные объекты, школы, больницы и детские сады, а затем уже в жилые дома, сказал он. Депутат уточнил, что отопление дадут только в те дома, которые официально признаны готовыми к отопительному сезону. Водители в России окончательно перешли на электронные полисы ОСАГО. За 8 месяцев 2026 года оформили 38 миллионов таких полисов, что на 62% больше показателей прошлого года. Для владельца машины переход в онлайн означает избавление от поездок в офис страховой и возможности за пару минут сравнить тарифы разных компаний, не выходя из приложения. Теперь продление договора сводится к одному клику, если водитель решил остаться у прежнего страховщика. География цифрового спроса сосредоточена в крупных агломерациях и транспортных узлах. С технической стороны электронный полис работает как гибрид. Водитель предъявляет полис с экрана смартфона, но на случай отсутствия связи или разрядки устройства может иметь при себе обычную бумажную распечатку. Юридически эти форматы равноценны. И в завершении выпуска. Каждый второй опрошенный владелец дач назвал загородный дом фактически вторым жильем, а не местом для сезонного отдыха. В прошлом году таких респондентов было почти вдвое меньше – 23%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. Среди тех, кто воспринимает дачу как второй дом, 38% за последний год увеличили расходы на ее благоустройство. Еще 42% сохранили расходы примерно на прежнем уровне, а 20% стали тратить меньше. В среднем владельцы дач готовы направить на улучшение условий проживания 74 тысячи рублей в течение года. Наиболее востребованными оказались покупки, которые делают загородную жизнь удобнее.

0: удобнее. 27% опрошенных в первую очередь готовы потратиться на технику для ухода за домом и территорией, а 23% на удобную садовую мебель. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Первое чеховское радио.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Всем доброго вечера. Программа «Вечерний Чехов» с Игорем начинает свою работу. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44.

По этому телефону вы можете прислать свои заявки, поздравления, пожелания, приветы или просто позвонить. Заявка ваша будет выполнена еще гораздо быстрее. Между тем, я с вами сегодня до 20.00. Сегодня с вами будет также Иван. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Запускаю все свои радары, спутники на его, так сказать, поиск, как я обычно это делаю, вот, поэтому, чтобы его немножко поторопить. Меж тем у нас музыка, что у нас? У нас Бонем будет и много-много-много разной музыки, но если вы хотите добавить свои треки или пожелания, приветы музыкальные, то милости просим, я только всегда за. Итак, с музыки «Рассвет в машин времени» Бонем прямо сейчас. Далее по списку. Я...

0: начнем с нуля. Только в этот раз справимся. Я не буду бояться. Я дам крыльям расправиться. И мы взлетим.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Вечерний Чехов с Игорем продолжается. Между тем, я перехожу к самой приятной части нашей передачи. Вашим заявкам. Елена прислала Сенцова нам заявочку такую. Прошу поставить эту песню. Заранее спасибо. А какую песню? А песню называется «Гуэ Морген». Морген, Морген. Значит, исполняет ее Николь Хьюга. Вот. Значит, что могу сказать? Лен, вообще я их видел. Вот честно, я был на Евровидении 50-го, так сказать, года, юбилея, да, ну, как сказать, называется, ну, был специальный концерт такой, где приезжали все победители. Вообще, на самом деле, хотел получить группу Абба, но приезжал специальный доверенный человек от них, да, поскольку там Абба была лучше названа, и, в общем, не приехали. Потом я с ними уже встречался через несколько лет. Вот, но вот Николь и Хьюго приезжали, там была наша Алсу была, там Дана Интернешнл была, ну, в общем, много-много всяких таких артистов из нашего детства с вами. И были Николь и Хьюго. В общем, что могу сказать? Хорошие такие дяди и тетенька. В общем, только вот единственное, я тут буквально сообщение. Яндекс сейчас что-то стал мало писать про всяких знаменитостей, кто там, что и чего, в общем, да. Но написали о том, что Хьюго остался один, вдовцом. В общем, Николь Джози вот умерла 4

0: кухне, да, а там музыка такая, знаете, ну вот, представляете, да, вот фильм «Бриллиантовая рука». Ну, в общем, что-то в этом стиле. Саксофон, вот такое вот все. Конец 60-х, начало 70-х годов. В общем, эта музыка, она очень хорошо, кстати, с утреца слушается, и как-то вот ты под нее потихонечку разгоняешься и поднимаешь себе настроение и тонус. Итак, Лен, для вас Хьюго и Николь, а мы дальше будем слушать музыку в нашем трек-листе. Если у кого-то есть желание прислать любимую песню или пожелание, присылайте 8-916-244-00-44. Елена, шлюз открыла. Поэтому, пожалуйста, я очень буду вас всех ждать.
1: Вечерний чех на радио «Комета».

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: слышать. Радио. Радио Комета.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: Между тем, у меня заявка от Богдана Александровича Ильчука, который попросил композицию «Ничего не говори» группы «Рок Острова», и пишет о том, что композиция вошла в сборник «Союз 18». Ну, надо же, даже номер помнят. О, память-то какая у вас, а? Надо же. Ну, что? Да, я тоже запомню. 18. Вот, поэтому... Кстати, я что хочу сказать. Я же про сериал «Бункер»-то вам рассказывал, да? Вот, и все события главные в сериале «Бункер» проходили именно в бункере номер 18. Вот, поэтому прям по странному совпадению «Рок Острова» посвящается Богдану Александровичу и всем, кто любит 90-е. Вот, поэтому «Рок Острова» прямо сейчас, Богдан, ловите.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд анонсировал новый кроссовер C4. Это третья модель из новой линейки, которую делают на базе Амода. Интересно, что лежащий в основе кроссовер под оригинальной маркой у нас не продается. В Китае Амода C4 представили в прошлом году. У нее резкие рубленые грани кузова и узкая передняя оптика в форме молнии. Концерн «Чанган» представил обновленный «Аватар 1.1». Снаружи новинку можно отличить по черным глянцевым элементам вместо хромированных. В салоне появились более комфортные кресла, мультимедийка с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и новая аудиосистема. Также к машине прилагается оригинальная зарядная станция для установки дома. Гибридная модель впервые вошла в топ-10 кроссоверов российского авторынка. Отличился Geely EX5 MI. В июле продали почти 2500 экземпляров. К слову, это всего на 200 штук меньше классической Нивы и Havail M6. Лидером в классе SUV снова стал Havail Jolion. На этот раз он опередил Tenet T7. Недавно в России стартовали продажи Voya Free Sport Plus. Это модернизированная версия популярного гибридного кроссовера. Отличается увеличенной мощностью двигателя и расширенным запасом хода. Снаружи новинку можно отличить по суппортам красного цвета и другой форме спойлера. Подробнее о том, что собой представляет новый Voya Free Sport Plus, расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть 10 лет. Звони, советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
7: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
8: Вечерний Чехов отбивает первый час, и я хочу вам представить композицию «Красное платье» в исполнении Олега Семенова и Ксении Лиходеевой. Это вообще новинка. Прям свежачок. Блин, только что со сковородки, можно сказать, да, на ваше суждение. Вот. И у меня Елена попросила, тут еще так заявочку прислала. Спасибо, порадовали. И мы как... А мы как порадовались-то? Мы как порадовались. Тоже. Спасибо. Вот за такие хорошие заявки, да. И попросила композицию песнеров Александрина. В следующем часе после выпуска новостей сделаем. С удовольствием все это покрутим. Вот. А я пока, соответственно, провожаю первый час. И до встречи после выпуска новостей во втором. 8-916-244-00-44.
7: Вечерний Чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Отопление в жилых домах и социальных объектах включат после того, как 5 суток подряд температура воздуха на улице не будет подниматься выше 8 градусов. Об этом в беседе с газетой «РУ» напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Отопление в многоквартирных домах включают не по календарю, а по погоде. Единое для всей страны правило: если в течение 5 дней подряд среднесуточная температура воздуха держится ниже плюс 8 градусов, то на 6-й день местные власти обязаны принять решение о запуске отопления. Решение оформляется постановлением администрации города или района, в котором указывается график подключения. Сначала тепло подают в социальные объекты, школы, больницы и детские сады, а затем уже в жилые дома, сказал он. Депутат уточнил, что отопление дадут только в те дома, которые официально признаны готовыми к отопительному сезону. Водители в России окончательно перешли на электронные полисы ОСАГО. За 8 месяцев 2026 года оформили 38 миллионов таких полисов, что на 62% больше показателей прошлого года. Для владельцев машины переход в онлайн означает избавление от поездок в офис страховой и возможности за пару минут сравнить тарифы разных компаний, не выходя из приложения. Теперь продление договора сводится к одному клику, если водитель решил остаться у прежнего страховщика. География цифрового спроса сосредоточена в крупных агломерациях и транспортных узлах. С технической стороны электронный полис работает как гибрид. Водитель предъявляет полис с экрана смартфона, но на случай отсутствия связи или разрядки устройства может иметь при себе обычную бумажную распечатку. Юридически эти форматы равноценны. И в завершении выпуска. Каждый второй опрошенный владелец дач назвал загородный дом фактически вторым жильем, а не местом для сезонного отдыха. В прошлом году таких респондентов было почти вдвое меньше – 23%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. Среди тех, кто воспринимает дачу как второй дом, 38% за последний год увеличили расходы на ее благоустройство. Еще 42% сохранили расходы примерно на прежнем уровне, а 20% стали тратить меньше. В среднем владельцы дач готовы направить на улучшение условий проживания 74 тысячи рублей в течение года. Наиболее востребованными оказались покупки, которые делают загородную жизнь удобнее. 27% опрошенных в первую очередь готовы потратиться на технику для ухода за домом и территорией, а 23% на удобную садовую мебель. И на этом пока все. Андрей Тамарин.

0: Служба новостей «Репорт Информ».
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Комета. Первая чеховская.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Между тем, мы выполняем заявку Елены Сенцовой, которая попросила песняров Александрина. Далее реклама. 8-916-244-00-44.

0: Чехов на Радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. Первая чеховская.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Нам дозвонилась Зульфия, которая передает всем большущий привет. Она сейчас в пробочке стоит и слушает радио «Комета». Композиция «Гугуша» в исполнении Макса Фадеева. От нее и для нее.

Имена Галаров сейчас там спеют про осень, далее реклама. Если у кого-то есть пожелание прислать заявку, поздравление, пожелание, телефон прямого эфира 8 916 240.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета».
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов. Полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета.
2: Комета.
1: 92.6 FM.
3: Вечерний Чехов продолжается, но между тем мы потихонечку будем уже скоро завершать нашу передачу, потому что начинает программа «Романтика» в среду, да? Но, тем не менее, вот поскольку у нас есть возможность получать от вас ваши заявки, а вам их посылать, поэтому место есть в музыкальном бизнес-классе, и можно прислать и не одну, а даже две, а может быть и три заявки, как это сегодня у нас сделала Елена. Поэтому, значит, пишет она следующее. И на закуску можно группа «Рождество», «Груша моей груши». Конечно. Я же сказал, в музыкальном бизнес-классе сегодня чуть посвободнее, поэтому занимайте места, потому что программа «Романтика» начинается, и, вероятнее всего, заявки будут только прибавляться. Группа «Рождество» про груши. Поэтому, Елен, приятного аппетита.

0: Сушивок.ру. Оформляйте заказы в приложении Сушивок. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ Сушивок.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе ОПТ АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове ОПТ АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
2: Комета. Комета.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: время, отведенное программе «Рабочий плод». «Вечерний Чехов». Ой, я уже до сих пор днем живу, ребят. А уже ведь вечер. Программа «Романтика» начинается. Иван вот стоит уже рядом со мной. Иван, вы готовы?
1: Добрый вечер, любимый город Чехов.
0: Это говорит о том, что уже вечер, все. Программа «Вечерний Чехов» заканчивается. Ну, что могу сказать? Вот музыка играет с передачи под названием «Счастливый случай». Вы помните такую передачу? Михаил Марфин вел и Лариса Вербицкая.
2: «Вечерний Чехов».
0: А теперь, естественно, я передаю слово Яне Поплавской и Александру Тихановичу с композицией «Счастливый случай». И на этом, пожалуй, мы закончим. Но в 26-м году была сегодня основана компания NBC. В Англии началась авиапочта в 11-м году. Ну, а в Германии в 1893 году для футболистов футбольный клуб «Штутгарт» был организован. Все. Элвис сегодня появился первый раз на телевидении. И так все у него понеслось. Передаю вас в заботливые руки Ивану. И до встречи в пятницу в райскую в программе «Рабочий полдень». Все, пока.

0: Комета. Первое чеховское радио. Дорожные новости.
1: Правительство усилит контроль цен на независимых АЗС. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Яндекс.Карты расширили функционал разговорчиков. Раньше сообщения можно было отмечать только на произвольных точках на карте. Например, предупреждать о ДТП или ремонте дороги. Теперь разговорчики появились в карточках конкретных заправок. Можно сообщить другим о том, что на АЗС есть топливо, или о том, что оно только что закончилось. Также можно задать вопрос, что с очередью и бензином. Сообщения видны на картах в течение 3 часов.

Таким образом, сервис не будет засоряться неактуальной информацией. Правительство усилит контроль цен на независимых АЗС. На недавнем заседании штаба вице-премьера Александр Новак поручил Министерству энергетики и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль и не допускать нарушений законодательства. Напомним, независимыми считаются компании, у которых нет своей добычи и переработки топлива. Бензин на таких АЗС сейчас зачастую стоит дороже 100 рублей за литр. Правительство проверит, связано это с ростом цен у поставщиков или завышают их искусственно. У жителя Пензы сгорел автомобиль при попытке залить топливо в канистру. На распространившемся в сети видео видно, как владелец Рено Дастер заливает топливо через дверь салона. В какой-то момент пары бензина вспыхивают. Такое может произойти из-за проскочившей искры статического заряда. После этого пламя быстро перекинулось на салон. Добавим, что заправка топлива в канистры во многих регионах сейчас запрещена. Из-за этого водители идут на ухищрения. Но заправка канистры в салоне чревата подобными ситуациями. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги!

Ну, кто-то уже отработал, а кто-то уже с работы едет и слушает радиостанцию «Комета». В эфире Иван Карпов, и мы начинаем вечер романтики на самой замечательной радиостанции в мире «Комета». Что еще сказать? Скажу попозже.

Да, смотрю на Яндекс.Карты. Ну что ж, друзья мои, Симферопольки на... Старую Симферопольку, светофорный затор, ну и так местами светофорные заторы. Всем терпения за бортом радиостанции на данный момент. Плюс 14 градусов. Что еще зачитаю? Ваня, Игорек перепутал Едвигу Поплавскую с Яной Поплавской, красной шапочкой. Ну, Игорек тоже человек, он ведь не машина. Машина ошибается, и человек тоже может... Ну, немножко ошибся, но бывает. 8-916-244-0044. Берите смартфоны в ваши натруженные руки. Набирайте эти прекрасные цифры. Можно отправлять, ну, куда отправлять? Конечно, в МАКС голосовым. Зачем печатать? Голосовым направляем. Не надо бояться Макса, Господи, он не кусается.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

Зачем гадала, господи, с воском, с картами, с предметами быта, с использованием зеркал, с природными явлениями, да? Не гадайте на любовь. Ни в коем случае не гадайте на любовь.

Вот именно, все решает небеса, друзья мои. А то вот Таро туда-сюда. Нет, ни в коем случае. Все на небесах, все на звездах. Они уже давным-давно все решили за вас.

0: и рука в руку. 8-916-244-00-44. И вот ваше сообщение. Будьте добры, Куин. Будет. Вот это без всяких гаданий.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
0: Магия. Истинная магия.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.
1: Удивительные места необъятной России в рубрике
0: «Там, на неведомых дорожках». 1382 годом датируется первое упоминание о селении Пудога. С 15 века селение переименовано в Никольский Пудожский погост, который официально значится в составе русского государства с 1478 года. Название, предположительно, происходит от карельского «пувас», что означает «рукав реки». Есть также версия, что название связано со словом «пуд». Именно эту меру использовали при торговле зерном. Путеводитель. Пудож находится в Республике Карелия, в 352 километрах от Петрозаводска. Город расположен на правом, возвышенном берегу реки Водла, примерно в 25 километрах от впадения ее в Онежское озеро. Добраться до Пудожа можно на автобусе из Медвежьегорска или Петрозаводска.
1: Исторический телеграф. В деревне Мелентьевское Пудожского уезда жил известный русский сказитель-былин Григорий Алексеевич

0: Алексеевич Якушев. Во время записи в 1928 году он исполнил 37 былин, а это 10 тысяч стихов за 3 дня. Как и многие другие сказители, Якушев был простым крестьянином и грамоты не знал. Национальный парк Водлазерский, который находится на территории Пудожского района, считается самым крупным на территории Европы. В 2001 году решением ЮНЕСКО парку присвоен статус биосферного заповедника. Площадь его составляет 500 000 гектаров. В Пудоже располагается подворье Муромского Свято-Успенского монастыря. Сам монастырь находится на узкой полоске земли шириной около километра между 2 озерами – Онежским и Муромским. Считается одним из древнейших монастырей Карелии. Основание монастыря датируется концом 14 века, а также одним из самых труднодоступных в России. В нем нет электричества и телефона. Путь по воде до него составит около 2 часов.
1: Как красиво! С 1991 года Пудожу присвоен статус исторического города России. А истории там действительно повсюду. На территории Пудожского района насчитывается 154 различных архитектурных памятника старины. Пудожский историко-краеведческий музей особенно интересен тем, что создан из личной коллекции предметов музейного значения. Их около 7000. Коллекция собрана учителем истории и географии краеведом Александром Федотовичем Кораблевым. Окрестности Пудожи известны многочисленными онежскими петроглифами, наскальными изображениями эпох неолита и бронзы. Самые знаменитые петроглифы изображены на скалах Бесова Носа. Мыс получил свое название благодаря знаменитому антропоморфному изображению, называемому Бесом. Далее нам предстоит побывать в бывшей столице Сибири, городе Тобольске. Там, на неведомых дорожках.
2: Чем радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.
3: Фамильярничать не будем. Специально для Игоря, Маши Распутина, роза чайная сольная версия. Вы также можете все это, как говорится, захотели, написали или приговорили в Максе голосовым на номер 8-916-244-0044, и вы услышите вашу музыкальную заявку в прямом эфире.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
6: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.
7: Первый час пролетел моего эфира на Кометовских 21.01. В эфире Иван Карпов, и мы продолжаем вечер романтики, милые дамы. За бортом радиостанции «Комета» плюс 12 градусов. Кому стало прохладно, я предлагаю... Ну, что я могу предложить? Предложить свое сердце на эти 58 минут, которые остались. 8-916-244-00-44 для самых отважных женщин.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Вот так бывает, да, одна подруга зашла к другой подруге, а перед этим попросила композицию в исполнении Натальи Подольской и Регины Тодоренко «Подруга».

0: Первое чеховское радио.
1: Ох, как давно не было в нашем плейлисте такая вот композиция «Иванушек Интернешнл», «Северная звезда». А кто же ее попросил-то, а? Фамильярничать не будем. А попросила ее Анастасия. Анастасия, делайте погромче, пускай соседи тоже будут в курсе, что вы слушаете такую прекрасную композицию.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля. Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: слышать. Больше, чем радио. Комета.
1: Рассосались, да, рассосались. Даже светофорные заторы рассосались. И это очень приятно. Но температура, конечно, понижается. Плюс 10. Все-таки к ночи дело идет. Мурашками. Мод поет мурашками. 8-916-244-00-44. Мурашками.
2: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

А? Ну, давайте, конечно, да, нырнем в 1993 год. Кто помнит, тот сейчас прям будет местами подпевать.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

кто-то скажет, что скучно живем, скучно работаем. Да нет, вот ребята работают и слушают радиостанцию «Комета» и попросили сидеть. А почему бы и нет? Хорошая музыка, ритмичная, помогает, помогает делать такие вещи, особенно на работе. Прям вот настрой душевный.

Зажигательная песенка, да, друзья мои? Доброй ночи. Пусть эта ночь снимет усталость и тревогу, а подарит вам миллион теплых и свет и светлых снов, друзья мои. Да, а также прекрасное настроение и бодрость духа на целую неделю, потому что услышимся, да-да, в следующую среду обязательно в эфире с 8 вечера до 10 вечера, то бишь с 20:00 до 22:00 каждую среду.

0: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Ох, пора прощаться, друзья мои. Хочется пожелать, чтобы бархатная темнота окутала ваше тело, и трепетная луна, глядя в окно, оберегала ваш сон. С вами был Иван Карпов на самой прекрасной радиостанции в мире «Комета» 92.6 FM. Всем удачи, успехов, а я улетел. Услышимся.

0: планета.
1: Радио Комета. 92.6 FM.
2: 92.
3: В Чехове 22 часа.
4: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект.

0: не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.
4: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
5: Россияне могут заработать около 34 тысяч рублей на вкладе осенью. Такой расчет газете «Ру» предоставил инвестор Владимир Виноградов. Вклад в размере 1 миллиона рублей на 3 месяца осенью 2026 года может принести около 34 тысяч рублей при ставке 13,5% годовых. За полгода при доходности 12,5% вкладчик заработает примерно 62,5 тысячи. В сентябре средние ставки по трехмесячным депозитам составят 13-15% годовых. Отдельные предложения для новых клиентов могут достигать 20%. По вкладам на полгода и год банки будут предлагать в среднем 12-13%, максимальные ставки около 14,5%. К октябрю и ноябрю доходность депозитов может снизиться еще на 0,5-1% пункт вслед за ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, отметил эксперт.
4: Закрома Родины.
5: Овощи, входящие в так называемый борщевой набор, подорожали на 20-38% за год, об этом сообщила газета «Коммерсант». Больше всего увеличилась стоимость капусты на 38%, теперь килограмм стоит 28 рублей. Кроме того, подорожала на 32% свекла, до 35 рублей за килограмм. Картофель тоже увеличился в цене на 30%, до 41 рубля. Морковь стала дороже на 20%, и теперь килограмм можно купить за 43 рубля. Для лука прирост составил 32%, 45 рублей за килограмм. В издании отметили, что росту стоимости овощей и борщевого набора способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличения издержек аграриев. Кроме того, выросла стоимость доставки овощей из регионов и рабочей силы.
4: Деньги дороги, как память.
5: Базовый набор для приготовления заготовок обойдется россиянам примерно в 600 рублей в 2026 году. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе сети Fix Price. На эту сумму можно купить крышки для банок от 7 рублей, воронку от 20 рублей, мерный стакан от 43, соль и сахар от 62 рублей, наклейки для маркировки от 69 и кухонные весы от 299 рублей, то есть необходимые расходные материалы и аксессуары для закруток, без учета банок, кастрюль и другого базового инвентаря, который, как правило, уже есть дома. При расчете не учитывались банки, кастрюли и другой крупный инвентарь. Стоимость некоторых позиций по сравнению с прошлогодним сезоном не изменилась, отметили в пресс-службе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
4: Кошелек.
6: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

мне доля. Ох, а тяжелые жернова, еле-еле. Ржаные слова, что посеял, получи там в Емельевой печи. Ох, что за чудо-калачи, зреют песни горячи. Выпекаются слова, созревает голова. И не на кот, не на тварь.

Рок Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Много песен слыхал я в родной стороне. В них про радость и горе мне пели.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио. Радио Комета.
1: Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

Эта композиция стала визитной карточкой не только группы Nautilus Pompilius, но и своеобразным гимном эпохи развала Советского Союза. Тема, скованная одной цепью, приобрела статус культовой сразу же после выхода. Круговая.

Слова песни написал Илья Кормильцев в 1984 году, а музыку сочинил Вячеслав Бутусов. После прохождения цензуры литературной комиссии пришлось несколько изменить слова. Да, были времена. Например, вместо строчки «За красным восходом коричневый закат», намекающий на сходство советской системы с фашистской, появилась фраза «За красным восходом розовый закат». Но и без того песня, скованная одной цепью, получилась более чем жесткой. Она практически открытым текстом обличала пороки общества, которые за 70 лет успели стать нормой жизни для большинства граждан.

Посрочно разбирать слова нет необходимости. Смысл каждой фразы и так понятен любому, кто не понаслышке знаком с жизнью в СССР. Илья Кармильцев говорил, что эта композиция о сегодняшнем дне, которая отличается от вчерашнего большим сознанием того, что каким-то переменам в нашей жизни мешают факторы не столько внешние, сколько внутренние. Впервые песня была представлена в Свердловском рок-клубе летом 86-го, а через пару дней его президент Николай Грахов сообщил, что

Переработанная версия песни была включена в саундтрек фильма «Стиляги» Валерия Тодоровского. Ее исполнила актриса Евгения Брик. Бутусов сразу же дал согласие на использование композиции в картине. При этом он назвал кавер отдельным номером по мотивам своей песни.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: не только для Леннона.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Это реклама.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

сермяжные холсты, угрюмые просторы.

0: Многоликий король эпатажа Дэвид Боуи выпустил в начале 70-х концептуальный альбом «Взлет и падение Зигги Стардаста и пауков с Марса». Это история о марсианине, который стал на Земле рок-звездой, погряз во всевозможных пороках и в итоге погиб. Пластинка состоит из 11 треков, но действительно крупным хитом стала песня «Зигги Стардаст».
1: Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the spiders from Mars.
0: Боуи рассказывал, что создавал Зигги, думая о разных людях. Наибольшее впечатление на него оказали музыканты Дуглас Йоль, вокалист группы Velvet Underground, и музыкант Винс Тейлор, эксцентричный исполнитель кавер-версии легендарных хитов, который обладал всеми пороками звезды рок-н-ролла, много пил, употреблял наркотики, устраивал скандалы и в итоге свихнулся. Выбрать имя персонажу помог случай. Однажды из окна поезда Дэвид увидел вывеску «Зиггис» над мастерской портного. Ему понравился этот вариант, потому что напомнил ему об Игги Попе, близком другу. Боуи.

слушатели встречаются с Зигги ранее на альбоме, но именно эта композиция в полной мере представляет главного героя. Она исполняется от лица участников группы «Пауки с Марса». Между Зигги и пауками возникают разногласия, ведь вся слава достается ему, а они пребывают в тени фронтмена. В конце говорится о гибели Зигги от рук поклонников. Этот персонаж в течение нескольких лет был другим «я» Дэвида Боуи. Он начал представляться именем Зигги, выступал под этим псевдонимом на концертах и даже давал интервью как Стардаст. А в какой-то момент Боуи заявил, что возненавидел свое альтер-эго. «Этот ублюдок прилип ко мне на долгие годы, и это нанесло ущерб всей моей индивидуальности».

Боуи записал «Stardust» в одной из самых дорогих в то время лондонских студий «Trident Studios» в ноябре 71-го. Но что интересно, славу она снискала только после смерти автора, спустя 40 с лишним лет после выхода. Она дошла до 17-го места хит-парада рок-песен Billboard в 2016-м.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первая чеховская радио.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

будто я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

0: старой Лопасне 3 часа.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.
2: Here we go.